0: Евангелие от Матфея.
1: «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря:
2: вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
1: И приступив, ученики сказали ему:
3: «Для чего притчами говоришь им?»
1: Он сказал им в ответ:
2: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.

Рада приветствовать всех и каждого на волнах свободного. Впрочем, вы не все и не каждый, так что, пожалуй, вот именно вас поприветствую отдельно. Здравствуйте, дружище! Здесь Наташа Романцова. Известный факт. Сколько людей, столько и мнений. А как вам такая интерпретация? Книга, которую прочитали тысячи разных людей, это тысяча разных книг. Есть в этом что-то, правда?

Новая музыка на свободном радио. Наш сайт свободная.медиа.

Всем привет! Это «Музыкальная среда» и я ее ведущий Андрей Стародубцев. Сегодня мы поговорим о двукратных обладателях Грэмми и многократных лауреатах Dove Awards, легендарной христианской рок-группе «Аудио Адреналин».

Сразу скажу, что это одна из тех групп, которой не знаешь, как подступиться. Так много у нее ярких хитов. Но мы все равно попробуем охватить неохватное и уложиться в несколько минут. Начать стоит с того, что группа, страшно сказать, мой ровесник, ведь все началось в далеком 1986 году, когда несколько студентов встретились в Кентуккийском христианском университете и решили играть музыку. Кто бы мог подумать, к чему все это приведет? Кстати, изначально группа называлась A180, а новое имя появилось благодаря гитаристу и одному из основателей коллектива Бобу Хёртману. Рассказывают, что, слушая одну из ранних песен группы, он воскликнул: «Это же настоящий аудиоадреналин!» Возможно, история немного приукрашена, но именно он предложил назвать группу так. И в итоге он же задал соответствующее музыкальное русло. Началось все с озорной и даже немного хулиганской песни «My God». Именно она и привлекла внимание звукозаписывающей компании 4Front Records. Так у «Аудиоадреналин» все и завертелось. Альбомы, туры, совместы с именитыми музыкантами. Ну а своей вершины «Адреналины» достигли в конце 90-х и начале нулевых. Уже повзрослевшая музыка группы приходилась по вкусу все большей аудитории. В 2001-м выходит альбом «Лифт», на котором вышли ярчайшие «Rejoice»,

а за Worldwide 2003 и Until My Heart Caves In 2005 группа получает две Грэмми подряд. Моя любимая песня того периода — Living 99.

сожалению, все хорошее когда-то заканчивается. И в 2006 году группа объявила о прощальном туре и распаде из-за проблем с голосом у Марка Стюарта. Позже было два перезапуска, даже с Кевином Максом в роли нового голоса.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Иоганн Кеплер. Глядя в книгу природы, мы, астрономы, будучи приверженцами религии Всевышнего, должны вознести Богу нашу хвалу, говорил Кеплер. Великий ученый, являющийся основателем астрономии, сделал расчеты движения планет, определил величины и расстояния в Солнечной системе, выпустил первый астрономический календарь, содержащий карту движения звезд на небосводе. Обладая глубочайшими научными познаниями, Кеплер, тем не менее, верил, что Вселенная создана Творцом. При изучении жизни и трудов Кеплера, верившего в то, что Бог свидетельствует о себе в каждом своем творении, он предстает человеком широчайшего кругозора и твердой убежденности в том, что во Вселенной существует божественный замысел. Кеплер задавал себе вопросы. Кто направил белых медведей и белых волков в заснеженные северные области? Кто поселил там же птиц, откладывающих яйца, которые идут в пищу медведям, китам и волкам? И сам же отвечал. Это наш Бог, и Он превыше всех. Его величие превыше всего, его мудрость бесконечна, и нет ему никакого предела. Кеплер продолжил свои рассуждения так: «Для того, чтобы понять Творца, используйте все свои чувства и интуицию».

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Говорится, что суд совершается не скоро. Для каждого желания время и суд. 8.6. Ах, если бы только мы все умели начинать и заканчивать свой день в свете этого знания. Сколько беззакония можно было бы избежать. Но нет страха Божия на земле людей. Они боятся чего угодно. Финансовых кризисов, нужды, привидений, мертвых, темноты, болезней, пауков, змей, высоты, глубины, суеверий, смерти. И не боятся того единственного, кого надо бояться. Человек так устроен, что не может не думать о последствиях прежде, чем совершает что-либо плохое. И если быть честным, единственный фактор, сдерживающий многих от всех тяжких, это весьма вероятное наказание. Но представьте себе ситуацию, когда черное дело сделано, а наказания нет. Ух ты! А ну-ка еще раз! И опять ничего. По какой-то причине последствия не настигают. Так нечестивец легко может возомнить о себе, что он особо удачливый. Но подобные размышления – только полбеды. Настоящая беда в том, что этот везунчик начинает извращенно воспринимать Бога. «Какой замечательный Господь! Меня устраивает такой!» Сколько раз я слышал, как живущие в грехе отбиваются от обличений одной и той же концепции. «Бог есть любовь, Бог есть милость, Он любит меня и прощает». Они пришли к выводу, что их бунт не вызывает никакой ответной реакции судьи. Почему? Ответ прост. Не было моментального наказания. Это неправильное толкование ситуации, основанное не на Писании, а на личных предпочтениях и опыте. Оно старо как мир, и таким оптимистам Господь говорит в своем слове. «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Псалом 49, 21-22. Перефразирую эти строки из псалма. «Если я не реагирую незамедлительно на твои мерзости, это не означает, что мы их проехали, что я их не заметил, забыл или считаю чем-то недостойным внимания. Не надо толковать мое молчание как одобрение или всепрощающее равнодушие. Это ты простил бы подобное, это ты отнес бы это на шалость. Я не такой, я воздам. Знай это и лучше остановись, пока не поздно».
1: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке дыхание жизни.

0: Стих дня.
1: Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих.

0: Библия на каждый день.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Давайте обратимся к слову и порассуждаем на тему церкви и крещения. Евангелие Матфея, 18 глава, 20 стих. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Сам стих уже говорит о принадлежности и неком сообществе. Также о том, что есть ради чего собраны и тот, ради кого собраны. Крещение – как раз важный аспект вхождения, а лучше погружения в церковь, то есть тело Христово, где Он является главой. Думаю, есть разные мнения по этому поводу, но вот одно из них. Когда человек становится частью чего-то, это не просто «я стал членом некой церкви и имею принадлежность к какому-то сообществу». К примеру, получив паспорт, человек становится полноценным гражданином с правами и обязанностями. И невыполнение или нарушение своих прав и обязанностей могут повлечь за собой последствия. Но погружение в церковь, почему так говорю, просто это слово лучше выражает его суть. Человек помещает себя в среду, в которой он становится частью. И как написано в Писании, страдает один член, страдает все тело, так и в обратную сторону. И погрузив себя в церковь, человек становится чувствительным ко всем переменам, как единый организм, зависящий друг от друга. Невозможно в своем собственном теле не чувствовать перемен, если это только не имплант или что-то инородное. Церковь – это несомненная среда, в которой невозможно не меняться, исключение только тогда, если человек не позволяет сам Богу пребывать в нем. Объясню на примере слова. Нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Вместе перекрученные нитки – это одна нить. Если одна из них рвется, то другие компенсируют риски отделиться от общей связки. Даже если, допустим, рвется и последующая нить, условно скажем, что одна из них – это Господь, который держит. И лишь только разрыв с Господом может отделить нас от церкви в данном контексте. Нить, втрое скрученная, это совместные усилия, это напряжение, это любые воздействия внешние и внутренние, это постоянная необходимость близости с Господом. То есть это среда, в которой, имея близость с Господом и его телом, церковью, человек преображается. Да, в зависимости от того, насколько человек позволяет соприкасаться с телом его церковью. Так вот, крещение является неотъемлемой частью погружения человека в церковь и средой его перемен в отношениях с Богом и людьми. С вами был пастор Алексей Чернуха, город Кингисепп, церковь Новый Завет.
2: Друзья, Свободное радио – это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой – это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь Свободному радио можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Всякий, кто верит, что Иисус есть Христос-помазанник, рожден Богом, и всякий, кто любит родителя, любит и рожденного им». Вот как мы можем узнать, любим ли мы детей Бога. Мы любим их, если любим Бога и соблюдаем Его заповеди. Ведь вот что значит любовь к Богу. Это когда мы соблюдаем Его заповеди. А заповеди Его не тяжелы, потому что всякий, кто рожден Богом, побеждает мир. А та победная сила, что победила мир, и есть наша вера. Кто побеждает мир? Только тот, кто верит, что Иисус — Сын Бога.
2: Свободное, свободное радио. Радио. Новая музыка на свободном радио.

0: между тобой.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: 100 нескучных историй. Теперь он может прийти. Как-то один человек узнал, что на ужин к нему домой собирается заглянуть сам Иисус Христос.
1: «О, горе мне, горе!»
0: – причитал мужчина.
1: «Такой важный гость, а мой дом столь убог и не прибран!»
0: Человек стал лихорадочно бегать по всем комнатам, спустился в подвал, поднялся на чердак. Всюду он находил недостатки – накопившуюся пыль, мусор, паутину. Неприятный затхлый запах ощущался в каждой комнате. Не было ни одного угла, где бы он мог принять Иисуса и не стыдиться при этом.
1: «О, бедный я человек!»
0: – горевал хозяин дома.
1: «Впустить Христа в столь грязный и зловонный дом? Да как я в глаза смотреть ему буду? Уже сегодня он будет здесь, а работы в доме непочатый край!»
0: Но одеваться было некуда, и мужчина засучил рукава, стараясь не терять присутствие духа.
1: «Я должен успеть! Сделаю все, что в моих силах! Я просто обязан произвести на Иисуса хорошее впечатление!»
0: И тут мужчина вдруг сообразил, что если позвать кого-нибудь на помощь, работа пойдет быстрее, и, может быть, к ужину удастся навести порядок. Он открыл окно, что выходило на двор в несколько домов. Внизу было человек 10, занятых каждый своим делом. Наш герой никогда не обращался к ним за помощью, он и не знал почти никого. Но ситуация требовала срочных мер, и он закричал во все горло.
1: «Друзья! Дорогие соседи! Братцы! Помогите, кто может дом прибрать, а? Только нужно все сделать быстро! Кто-нибудь, выручайте! Очень нужно!»
0: Лишь один из них, что без дела прогуливался по улочке, охотно согласился помочь. Работа сразу закипела. Вдвоем было и веселее, и легче. Они выбросили старый хлам, сожгли накопившийся мусор, избавились от паутины и пыли. Затем помыли пол, лестницы.
1: «Работы все равно еще много», – сетовал хозяин. «Как ни старайся, к ужину не поспеть».
0: «Не тревожься», – спокойным голосом ответил напарник. «Мне кажется, успеем». Они работали вместе бок о бок целый день. Вытрясли половики, постирали шторы, отмыли все окна, навели порядок в каждом шкафу, вымыли посуду и даже чердак облагородили. Наконец дом был приведен в полный порядок. Он был свеж, чист и уютен. Накрывая на кухне стол, хозяин дома, обращаясь к помощнику, сказал:
1: «Фух, что ж, мы славно потрудились. Думаю, что сейчас я готов встретить Христа. Теперь он может прийти».
0: «Я уже здесь», — улыбнулся помощник, садясь за стол. «И очень рад нашей встрече». Нередко люди говорят: «Сперва нужно навести порядок в своей жизни, избавиться от грехов и вредных привычек, а уж потом можно и обратиться к Богу, начать посещать церковь, принять христианство». Но позвольте, ведь Бог для того нам и нужен, чтобы навести порядок в жизни. Без Его помощи нам не очиститься от грехов, не изменить свою сущность.

0: Привет, друзья! На волнах свободного Наташа Романцова. У вас все в порядке? В зимнюю спячку не впадаете? А то ведь зимняя спячка, она в жизни человека случается независимо от даты календаря. Только вот человеку это не на пользу. Если мы ляжем на диван и будем полгода лежать, потом не сможем встать. Мозг должен трудиться. Сложная книга, неоднозначный фильм, спектакль, где не совсем ясно, что именно хотел сказать его режиссер. Это все заставляет наш мозг трудиться. А если мозг будет читать нелепые статейки желтого оттенка, смотреть исключительно легкие фильмы и слушать исключительно бессмысленную музыку, мозг сам себя отправит в спячку. И неважно, какая дата на календаре.
1: Время настало.

0: Пашина. Время с горечью молчит, видя слабости людей. Кто их сердце обличит, открывая путь морей? Видя боль ушедших лет, время ищет свет огня. Да исполнится завет для тебя и для меня. Время ищет Бога там, где поля, раскинув ширь, песни пишут небесам, превращая чудо в быль. Время ищет средь дорог на один вопрос ответ. Где ты, мой великий Бог, милость, рая и совет? Мчится время по горам, устремляя взгляды ввысь. Донесется тихо нам нежное его «Держись». Среди скал, долин, небес время ищет Бога взгляд. Он источник всех чудес, истин вечных водопад.
1: Самое важное рядом. Свободное радио.

0: Is that it? Am I good? What's... Why are you looking at me like that? Am I done? All right.
1: Back to you.
2: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Имя Майкла Фарадея известно каждому школьнику, проходившему курс физики. Родился великий ученый в 1791 году. Он получил скромное образование, проведя почти все детство на улице. Несмотря на бедность, в духовном отношении семья Майкла была богата. И взрослые, и дети не пропускали ни одного воскресного богослужения. Именно там зародилась вера мальчика, ставшая для него источником наиважнейшего познания. В 13 лет он шагал по булыжной мостовой, зарабатывая на жизнь доставкой газет и книг. Позже ему случилось переплетать один из томов британской энциклопедии. В нем он прочитал об электричестве. Дома Майкл пытался ставить опыты, описанные в энциклопедии. Желание заняться наукой побудило написать письмо к тогдашнему видному ученому сэру Дэви. Ответ был отрицательным. Но вскоре ученый уволил одного из лаборантов и вспомнил о письме Фарадея. Так молодой Майкл стал на путь служения науке. Под влиянием сэра Дэви молодой ученый начал мучиться сомнениями в отношении своих религиозных взглядов. Перед ним был образец порядочности и благонравия. В конечном счете он пришел к выводу, что человек может быть добрым и честным без веры в Бога. Но сомневаться пришлось недолго. Во время путешествия по Европе сэр Дэви показал себя грубым и высокомерным человеком. Вернувшись домой, Майкл сохранил уважение к нему, как к ученому. Однако орел человеческого обаяния заметно потускнел. В 1820 году Майкл женится на дочери одного из служителей церкви, а через месяц открыто исповедует свою веру перед собранием. Спустя 3 года Фарадей делает попытку получить электрический ток без батарей. В лаборатории Королевского института он проводит бесчисленные эксперименты с магнитами, пытаясь найти объяснение явлению электричества. Так, шаг за шагом, он продвигался к изобретению динамомашины, впоследствии получившей название генератора постоянного тока. Предприниматели забросали его предложениями, сулившими целое состояние, и не понимали, почему он, великий ученый, пренебрегал реальными возможностями для обеспеченной жизни. Фарадея мало интересовала светская жизнь. Его личную жизнь составляли семья и церковь. Коллеги по работе часто приходили, чтобы послушать его проповеди, так как среди ученых он слыл блестящим оратором. Фарадей часто использовал цитаты из Библии, что свидетельствовало о его глубоком знании Писания. Фарадей постиг смысл жизни, изучая и впитывая библейское учение, лично познавая Иисуса Христа. Началом этого познания было осознание собственной греховности и необходимости в покаянии. В последние годы жизни по высочайшему указу королевы Виктории ему отводится резиденция в величественном дворце Хэмптон-Корт вблизи Лондона. К моменту смерти в 1867 году его научные открытия получили признание 97 академий наук, но он не счел нужным получить хотя бы одно звание, потому что звание, которое он ценил дороже всех других, полученное до научных открытий и международного признания, присвоенная не в стенах Академии за земные труды, а занесенную в книги жизни создателем всякого дыхания, звание святого в Иисусе Христе.

0: известное в их судьбах.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Луки.
1: Был в то время в Иерусалиме человек по имени Симеон, и это был человек праведный и благочестивый,

ибо ты исполнил свое слово. Глаза мои увидели того, кого ты предназначил быть спасителем для всех народов. Он — свет, который озарит язычников, и слава народа твоего Израиля». И отец ребенка и мать его с изумлением слушали то, что Симеон говорил об Иисусе. Симеон благословил их, а Мариам его матери сказал: «Вот лежит тот, из-за которого многие в Израиле падут и многие встанут, и твою душу тоже меч рассечет. Он станет знаком Божьим, против которого восстанут многие, и тем откроют свои тайные помыслы».

0: Воронкова Ольга. В любую бурю и в сильнейший шторм я знаю, в лодке с Господом плывем. Не даст Он нашей лодке утонуть. Шторм успокоит, нам укажет путь. Когда повисли тучи над тобой, из сердца убежали мир, покой, склонись в молитве к Господу скорей. Проси Его, спаси и обогрей. А если ты попал вдруг в темноту, низги не видно, Господу Христу взывай скорее. Путеводную звездой Он засияет в небе над тобой. Своих страстей в болото ты попал, и силы нет, ты изнемог, упал. Взывай к Иисусу, не надейся на себя, Он из болота вытащит тебя. И чтоб не повстречалось нам в пути, с молитвой нужно к Господу идти. Он любит нас, Он вечный, Он живой, поможет нам войти в Его покой.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.

0: В это тревожное и страшное время наша вера, наша любовь и надежды испытываются на прочность. К сожалению, многие это испытание проваливают, потому что связывают свои надежды с земным, вещами, привычным образом жизни или патриотизмом. Я не говорю, что что-то из перечисленного плохо, но когда ничего больше не остается, мы неизбежно терпим крах. Писание говорит, чтобы мы возложили свои надежды на Бога, который печется о нас. Не забывайте об этом.
1: У любви есть голос. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: 30 июля. В этот день, в 1956 году, на американских долларах появился девиз «In God we trust» – «Мы верим в Бога». Считается, что эта фраза взята из окончания гимна США, текст которого был написан в 1814 году Фрэнсисом Скоттом Ки. Гимн содержит следующие строки. «Then conquer we must, when our cause it is just, and this be our motto, in God is our trust». В русском переводе «С правой кто стороны, не страшится судьбы. В битвах будет девизом нам «Богу верны». Впервые как девиз фраза была использована в 1864 году при чеканке монеты номиналом 2 цента. Американский президент Теодор Рузвельт высказался в 1907 году против использования девиза на монетах, расценив его как неуважение, близкое к святотатству. Тем не менее, подавляющее большинство населения США поддержало использование этого девиза на деньгах.
3: След в истории.

0: всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим нуждам. Почет и уважение добиваются не силой, а великодушием и готовностью поделиться с нуждающимся последним куском. Леонардо да Винчи.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Ожесточение – это естественная реакция на давление и боль. Раздражающие факторы заставляют нас отгораживаться от них и выстраивать толстую стену. Жизненный опыт упрямо учит нас, что близкие могут предать, а инициатива может быть наказуема. И вот мы уже не подпускаем никого к своему раненому сердцу и предпочитаем не выделяться среди остальных, будучи равнодушными или переживая обиду на всех глубоко внутри. Все это делает нас несчастными и подавленными. Далеко не каждому под силу идти против этих законов души. Только настоящие герои могут остаться открытыми, чуткими, добрыми и сильными, невзирая на давление и удары. Большинству из нас это не по силам. Но есть и хорошая новость. Совсем не обязательно бороться с собой и обстоятельствами в одиночку. В Библии мы читаем о том, что Бог исцеляет раны и помогает преображать боль в полезный опыт. Человек, доверяющий советам и обещаниям Бога, проще переживает удары судьбы и старается не зацикливаться на своей боли, не зарываться в панцирь безразличия и не покрываться колючками едкого защитного сарказма. А все потому, что такой человек понимает, что этот мир несовершенен. Мы в нем лишь гости, а встреча с любящим его господином не за горами.
2: Пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Водимый Духом. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и был поведен Духом в пустыню. Евангелие от Луки, 4 глава, 1 стих. Говоря об Иисусе, Иоанн сказал: «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал». Первое послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. Вопрос в следующем: как поступал Иисус? Ответ: Он поступал по Духу. Когда ваша жизнь ведома Духом, это означает, что Бог иногда будет вмешиваться в ваши планы. Когда это произойдет, когда ваш день пойдет по-другому или появится неожиданная компания, вы можете остановиться и сказать: «Господь, какой у Тебя план для этой ситуации?» Божья рука в каждом разрушении плана и изменении маршрута. Обратите внимание, что Иисус был ведом Духом в пустыню, чтобы быть испытанным сатаною. Иногда у нас складывается ошибочное мнение, будто жизнь, ведомая Духом, наполнена розами, и в ней нет никаких проблем. Но это неправда. Жизнь, ведомая Духом, может пойти в направлении, которое вы не планировали. Будете ли вы доверять Ему даже тогда, когда не будете понимать того, что происходит? Божий Дух с вами. Он все сделает как надо. Так же, как Иисус был наполнен Духом, ведом Духом, исполнен силой Духа, так же и нам нужно быть наполненными, ведомыми и исполненными Святым Духом. Доверяйте Ему свою жизнь, независимо от того, сколько раз Он будет останавливать вас на вашем пути, независимо от того, куда Он решит повести вас. Отец, мы отдаем Тебе наше время и наши планы. Включи себя в наш день, Отец. Приведи в нашей жизни те ситуации и те беседы, в которые Ты хочешь принести свой свет. Доживем мы каждую минуту для Твоей славы. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не бойтесь тех, кто убивает тело, душу убить не может. Бойтесь скорее того, кто может и душу, и тело сгубить в гиене.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. И сегодня хочу поговорить с вами о такой теме: «Чего мужья хотят от своих жен?» Сколько раз мы слышали: «Все мужики хотят только одного». Мы говорим о сексе, конечно. Если серьезно, мужчины хотят гораздо большего, чем просто секс. Голливуд выставил мужчин секс-извергами, которые только и желают женское тело и ничего больше. И это ложь. В глубине души каждый настоящий мужчина хочет лучшего друга, доверенное лицо, музу, если хотите, кого-то, с кем он может поговорить, с кем он может смеяться и быть героем. Итак, дорогие девушки, женщины, я хочу осветить вам три вещи, которые мужчины хотят от женщин. Первое – уважение. Мужчина процветает, когда знает, что его жена доверяет ему, восхищается им и верит в него. Жена может показать свою верность, отстаивая своего мужчину, когда он чувствует, что весь мир против него. Пусть он знает, что вы поддерживаете то, чем он увлечен. Покажите ему, что вы цените то, что он ценит. Это добавляет чувство командной работы, безопасности и близости отношений. Вторая вещь – это интим и посвящение. Мужья хотят больше физической привязанности и прикосновения от своей жены, а не только секса. Так что обнимайтесь с ними, целуйте, встречая их, инициируйте секс. Мужчины хотят быть желанными. Мужья хотят знать, что их жена сексуально привязана к нему и смотрит только на него. Когда муж чувствует себя отвергнутым сексуально, он не только чувствует, что его жена отвергает физически, но и почему-то отвергает его как мужа, как добытчика, как мужчину. Вот почему секс невероятно важен для мужчины. Третье – это благодарность. Мужья хотят слышать такие вещи, как: «Спасибо, что вынес мусор. Я действительно ценю то, как усердно ты работаешь для нашей семьи. Поощряйте его труд и подтверждайте его как можно чаще и как можно больше, особенно перед вашими детьми и друзьями. Обязательно отметьте моменты, когда ваш муж заставляет вас смеяться. Это не всегда естественная тенденция мужчины быть творческими и романтичными. Поэтому, когда ваш муж делает что-то особенное для вас, оцените его и его усилия». И сегодня я хочу бросить вызов. Вызов для жен. Выберите одну область из трех и составьте план действий по их реализации. Несколько идей. Все бросить, что вы делаете, когда он возвращается домой, обнять его с огромным поцелуем. Или напишите любовную записку, поблагодарив его за все, что он делает или уже сделал. Запланируйте время для секса. Можете купить новое белье, если желаете. Вызов для мужей. Если твоя жена балует тебя, готовит ужин каждый вечер или смотрит футбол с тобой, благодари ее. Многие женщины любят служить и поддерживать, но сделай ей комплимент и напомни ей, как сильно ты ее любишь, как сильно ты ее ценишь. Женщинам никогда не надоест слышать: «Я безумно люблю тебя». И помните, всегда выбирайте любовь.

0: Стих дня.
1: Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих.
0: Свободное радио. В ритме твоего сердца.

0: на каждый день.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Давайте обратимся к слову и порассуждаем на тему церкви и крещения. Евангелие Матфея, 18 глава, 20 стих. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Сам стих уже говорит о принадлежности и неком сообществе. Также о том, что есть ради чего собраны и тот, ради кого собраны. Крещение – как раз важный аспект вхождения, а лучше погружения в церковь, то есть тело Христово, где Он является главой. Думаю, есть разные мнения по этому поводу, но вот одно из них. Когда человек становится частью чего-то, это не просто «я стал членом некой церкви и имею принадлежность к какому-то сообществу». К примеру, получив паспорт, человек становится полноценным гражданином с правами и обязанностями. И невыполнение или нарушение своих прав и обязанностей могут повлечь за собой последствия. Но погружение в церковь, почему так говорю, просто это слово лучше выражает его суть. Человек помещает себя в среду, в которой он становится частью. И как написано в Писании, страдает один член, страдает все тело, так и в обратную сторону. И погрузив себя в церковь, человек становится чувствительным ко всем переменам, как единый организм, зависящий друг от друга. Невозможно в своем собственном теле не чувствовать перемен, если это только не имплант или что-то инородное. Церковь – это несомненная среда, в которой невозможно не меняться, исключение только тогда, если человек не позволяет сам Богу пребывать в нем. Объясню на примере слова. Нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Вместе перекрученные нитки – это одна нить. Если одна из них рвется, то другие компенсируют риски отделиться от общей связки. Даже если, допустим, рвется и последующая нить, условно скажем, что одна из них – это Господь, который держит. И лишь только разрыв с Господом может отделить нас от церкви в данном контексте. Нить, втрое скрученная, это совместные усилия, это напряжение, это любые воздействия внешние и внутренние, это постоянная необходимость близости с Господом. То есть это среда, в которой, имея близость с Господом и Его телом, церковью, человек преображается. Да, в зависимости от того, насколько человек позволяет соприкасаться с телом его церковью. Так вот, крещение является неотъемлемой частью погружения человека в церковь и средой его перемен в отношениях с Богом и людьми. С вами был пастор Алексей Чернуха, город Кингисепп, церковь Новый Завет.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: слышу нежный голос твой.
1: Радостная весть.
2: Выдержка из первого письма Иоанна.
3: Бог — это любовь. Кто живет в любви, тот живет в Боге, и Бог живет в нем. Любовь достигла среди нас совершенства, так что мы смело встретим день суда, потому что мы в этом мире таковы, каков Он. В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх связан с наказанием, и тот, кто боится, не достиг совершенства в любви.

Всем привет! С вами Свободное радио. Говорят, у среднего человека ежедневно возникает 70 тысяч мыслей, и далеко не все из них одинаково полезны. Следите за тем, какую информацию вы употребляете, и лучше слушайте Свободное радио. Тут точно безопасно.

Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем! В этом мире

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: В то время приходят к Иисусу из Иерусалима фарисеи и учителя закона. «Почему твои ученики нарушают предание отцов, не омывают рук перед едой?» — спрашивают они. «А вы почему нарушаете заповедь Бога ради своего предания?» — возразил он. «Бог сказал: чти отца и мать. И всякий, кто оскорбит отца или мать, должен быть предан смерти. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: что ты мог бы иметь от меня, то мой дар Богу, ему уже не нужно почитать отца. Этим вы отменяете слово Бога ради вашего предания. Лицемеры! Хорошо сказал о вас пророк Исаия: этот народ чтит меня устами, но сердце его далеко от меня, тщетно их поклонение. Они учат человеческим заповедям, как моим».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Я часто беседую с матерями, особенно теми, у которых совсем маленькие дети, и они сетуют на свою страшную усталость. «Нет больше никаких сил», — говорят они. «Одна стирка, еще один развязанный шнурок, и я просто сломаюсь». Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Проблема смертельной усталости родителей в наши дни является более типичным явлением, чем, скажем, в совсем недавнем прошлом. Помните, что называлось одной большой семьей, в которой все ее члены – бабушки, тетки, сестры – все жили вместе или по соседству? И все оказывали друг другу всяческую поддержку. Но те времена канули в лету и, кажется, навсегда. Поэтому я настоятельно рекомендую матерям, вынужденным постоянно находиться дома при детях, крепитесь. Не поддавайтесь соблазну изолироваться от жизни, спрятаться за стенами дома, ибо они могут обрушиться однажды на вас. Познакомьтесь, сблизьтесь с соседями, другими матерями и почаще встречайтесь. Их вы можете попросить посидеть с вашим ребенком. И тогда вы обретете столь долгожданную свободу. Вы сможете пройтись по магазинам, поиграть в бильярд или просто прогуляться по городу. Супруг, такой вертящийся, как белка в колесе женщины, должен проявить должное внимание и заботу и хотя бы раз в 1-2 недели вывести ее в свет, оставив детей дома и забыв об их существовании хотя бы на 1 вечер. Это позволит супругам установить еще более близкие, более доверительные отношения. Нервного срыва можно избежать, если остановиться хоть на несколько мгновений и перевести дух. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: стих дня.
1: Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Воскресенье на каждый день.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Давайте обратимся к слову и порассуждаем на тему церкви и крещения. Евангелие Матфея, 18 глава, 20 стих. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Сам стих уже говорит о принадлежности и неком сообществе. Также о том, что есть ради чего собраны и тот, ради кого собраны. Крещение – как раз важный аспект вхождения, а лучше погружения в Церковь, то есть тело Христово, где Он является главой. Думаю, есть разные мнения по этому поводу, но вот одно из них. Когда человек становится частью чего-то, это не просто «я стал членом некой церкви и имею принадлежность к какому-то сообществу». К примеру, получив паспорт, человек становится полноценным гражданином с правами и обязанностями. И невыполнение или нарушение своих прав и обязанностей могут повлечь за собой последствия. Но погружение в церковь, почему так говорю, просто это слово лучше выражает его суть. Человек помещает себя в среду, в которой он становится частью. И как написано в Писании, страдает один член, страдает все тело, так и в обратную сторону. И погрузив себя в церковь, человек становится чувствительным ко всем переменам, как единый организм, зависящий друг от друга. Невозможно в своем собственном теле не чувствовать перемен, если это только не имплант или что-то инородное. Церковь – это несомненная среда, в которой невозможно не меняться, исключение только тогда, если человек не позволяет сам Богу пребывать в нем. Объясню на примере слова. Нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Вместе перекрученные нитки – это одна нить. Если одна из них рвется, то другие компенсируют риски отделиться от общей связки. Даже если, допустим, рвется и последующая нить, условно скажем, что одна из них – это Господь, который держит. И лишь только разрыв с Господом может отделить нас от церкви в данном контексте. Нить, втрое скрученная, это совместные усилия, это напряжение, это любые воздействия внешние и внутренние, это постоянная необходимость близости с Господом. То есть это среда, в которой, имея близость с Господом и его телом, церковью, человек преображается. Да, в зависимости от того, насколько человек позволяет соприкасаться с телом его церковью. Так вот, крещение является неотъемлемой частью погружения человека в церковь и средой его перемен в отношениях с Богом и людьми. С вами был пастор Алексей Чернуха, город Кингисепп, церковь Новый Завет.
0: У любви есть голос. Свободное радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал:
2: «Совершилось».
1: И, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И, видевший, засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание:
3: «Кость его да не сокрушится».
1: Так же и в другом месте Писание говорит:
3: «Воззрят на того, которого пронзили».
1: После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирной алоэ, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко.
4: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

131 Псалом. Господи, вспомни Давида и все огорчения, которые он перенес. Он поклялся Господу и дал обет сильному Иакова. «Не войду в свой дом и не лягу в свою постель, не дам сна своим глазам и векам своим дремы, пока не найду место Господу, жилища сильному Иакова». Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иаара. «Пойдем к его жилищу и поклонимся у подножия его». «Встань, Господи, и приди на место своего покоя, ты и ковчег твоей силы. Пусть твои священники облекутся в праведность и воскликнут от радости твои святые. Ради Давида, твоего слуги, не отвергни твоего помазанника». Клялся Господь Давиду в истине и не отречется от этого. «Потомка твоего посажу на твой престол, если твои сыновья сохранят мой завет и мои заповеди, которым их научу». Их дети также будут сидеть на твоем престоле вечно. Ведь Господь избрал Сион и пожелал сделать его своим жилищем. Вот покой мой навечно. Здесь поселюсь, потому что я возжелал его. Обильно благословлю его пищей, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку спасением. И воскликнут от радости его святые. Там повелю рогу Давидову цвести. Установлю я светильник моему помазаннику. Врагов его облеку стыдом, а на нем воссияет венец его.

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: Говорю вам истинную правду. Час наступает, он уже наступил, когда мертвые услышат голос Божьего Сына, и кто услышит его, те будут жить. Как Отец есть источник жизни, так и Сына он сделал источником жизни. И он дал Сыну власть судить, потому что он — Сын человеческий. Не удивляйтесь тому, ведь час наступает, когда все, кто в могилах, услышат голос его и покинут могилы. Те, что творили добро, встанут для жизни, а те, что творили зло — для суда».

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Свободное радио.
1: Тридцатое июля. В этот день, в 1956 году, на американских долларах появился девиз «In God we trust» – «Мы верим в Бога». Считается, что эта фраза взята из окончания гимна США, текст которого был написан в 1814 году Фрэнсисом Скоттом Ки. Гимн содержит следующие строки. «Then conquer we must, when our cause it is just, and this be our motto, in God is our trust». В русском переводе «С правой кто стороны, не страшится судьбы. В битвах будет девизом нам «Богу верны». Впервые как девиз фраза была использована в 1864 году при чеканке монеты номиналом 2 цента. Американский президент Теодор Рузвельт высказался в 1907 году против использования девиза на монетах, расценив его как неуважение, близкое к святотатству. Тем не менее, подавляющее большинство населения США поддержало использование этого девиза на деньгах.
3: След в истории.

0: Павла христианам в Колоссах.
1: Так облекитесь в милосердие и сострадание, в доброту, скромность, кротость, долготерпение, раз вы избранники Бога, Его святой и любимый народ. Переносите терпеливо друг друга и прощайте, если кто-то на кого-то в обиде. Как Господь простил вас, так и вы прощайте. А поверх этих одежд облекитесь в любовь. Она все связует и все направляет к совершенству.
2: Свободное радио.

0: кому-то устал от невзгод и приключений и хочет сытой стабильности. А кому-то она хуже золотой клетки, и он выходит на поиски нового опыта. Как бы там ни было, обычно мы всегда остаемся недовольными. Давайте поблагодарим Бога, в каком бы жизненном моменте мы сейчас ни находились. В любом случае, это отличное основание для правильного взгляда на все происходящее.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Курт Ваннигут. «Если когда-нибудь я все же умру, не дай бог, конечно, прошу написать на моей могиле такую эпитафию. Для него необходимым и достаточным доказательством существования Бога была музыка».
2: В новый день со свободным радио.

0: Притчи Соломона.
1: Коня готовят на день сражения, а победу дает Господь.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит пастор Сергей Поварницын.
1: Хочу сегодня поделиться для вас словом ободрения, записанным в книге Царств, первая книга Царств, 17 глава, 45 стих. «А Давид отвечал филистимлянину: „Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил“». Мы знаем с вами эту историю, и в этот день Бог дал великую победу для Давида. Что делал Голиаф? Голиаф, он пугал армию Израиля. Голиаф использовал слова, чтобы принести страх, ужас и смятение в стан израильский. Но когда Давид увидел Голиафа, он смог одержать над ним победу, потому что он знал, что хочет делать Бог. Давид знал своего Бога. Давид знал силу в имени. И Давид применял то оружие, которое дал ему Бог. Братья и сестры, стратегия дьявола не поменялась. Он и сегодня желает парализовать и твою, и мою веру. Но мы должны знать с вами, что Бог дал нам оружие, и есть сила в имени Иисуса Христа. Мы можем укрыться в имени Иисуса. Мы можем прибегать и призывать имя Иисуса Христа. И мы можем поражать нашего врага. Ты поразишь своего Голиафа. Смело выступи против твоей проблемы. Применяй то оружие, которое дал тебе Бог, и Господь дарует тебе победу и благословит

0: Стих дня.
1: Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих.
0: Свободное радио.

0: чтение на каждый день.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Давайте обратимся к слову и порассуждаем на тему церкви и крещения. Евангелие Матфея, 18 глава, 20 стих. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Сам стих уже говорит о принадлежности и неком сообществе. Также о том, что есть ради чего собраны и тот, ради кого собраны. Крещение – как раз важный аспект вхождения, а лучше погружения в церковь, то есть тело Христово, где Он является главой. Думаю, есть разные мнения по этому поводу, но вот одно из них. Когда человек становится частью чего-то, это не просто «я стал членом некой церкви и имею принадлежность к какому-то сообществу». К примеру, получив паспорт, человек становится полноценным гражданином с правами и обязанностями. И невыполнение или нарушение своих прав и обязанностей могут повлечь за собой последствия. Но погружение в церковь, почему так говорю? Просто это слово лучше выражает его суть. Человек помещает себя в среду, в которой он становится частью. И как написано в Писании, страдает один член, страдает все тело, так и в обратную сторону. И погрузив себя в церковь, человек становится чувствительным ко всем переменам, как единый организм, зависящий друг от друга. Невозможно в своем собственном теле не чувствовать перемен, если это только не имплант или что-то инородное. Церковь – это несомненная среда, в которой невозможно не меняться, исключение только тогда, если человек не позволяет сам Богу пребывать в нем. Объясню на примере слова. Нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Вместе перекрученные нитки – это одна нить. Если одна из них рвется, то другие компенсируют риски отделиться от общей связки. Даже если, допустим, рвется и последующая нить, условно скажем, что одна из них – это Господь, который держит. И лишь только разрыв с Господом может отделить нас от церкви в данном контексте. Нить, второе скрученное, это совместные усилия, это напряжение, это любые воздействия внешние, внутренние, это постоянная необходимость близости с Господом. То есть это среда, в которой, имея близость с Господом и его телом, церковью, человек преображается. Да, в зависимости от того, насколько человек позволяет соприкасаться с телом его церковью. Так вот, крещение является неотъемлемой частью погружения человека в церковь и средой его перемен в отношениях с Богом и людьми. С вами был пастор Алексей Чернуха, город Кингисепп, церковь Новый Завет.
0: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Друзья, привет! Это Катя. Вокруг нас нескончаемый инфопоток. Казалось бы, вот она, свобода слова и информации. Выбирай, что хочешь. И все равно люди при этом слышат лишь то, что хотят услышать. И с готовностью закрывают глаза и уши на то, что им слышать не хочется. Как же узнать, где истина? Верующий человек обязательно скажет, что истина, она в Писании. Она заключена в словах Христа «блаженны миротворцы». А потому мы стремимся к миру. Те, кто приносят мир, получают блаженство.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Вдохновляет. Проверено.

0: Лиза Лукашина. Я шла по венцам терновым, сквозь боль облетевших дней. Ничто для меня не ново на этой земле теперь. И снова всю боль скрывая, молчала, боялась слез. А ты меня вновь спасая, над бездной в ладонях нес. Терпела, не преклоняясь, мечты спрятав в ночи рук. Давно себе растворяясь, твой голос приняв, как звук. Тебе причиняла раны, душа рассыпалась в ноль. Не ты был тогда обманом, а мир, приносящий боль. Прости мою душу, Боже, ведь нет больше сил молчать. Примером для всех стать может умение твое прощать.
1: Свободное радио.

0: Книжное дело, религия и жизнь. Что-нибудь интересует?
1: Здравствуйте. Я ищу что-нибудь такое, знаете, что придало бы больше смысла моей жизни.
0: А что именно вас интересует?
1: Ну, как вам сказать, мне нужен, знаете, такой бог, знаете, такая религия, которая...
0: Да.
1: Как бы вам это сказать? Вот, которая бы раз и навсегда утолила бы мою духовную жажду.
0: Вы это серьезно?
1: Да, что?
0: Ну, если так, только это между нами. Вам в этом магазине делать нечего.
1: Почему?
0: Есть только один бог, который может раз и навсегда утолить вашу духовную жажду. Он сам так и сказал. Верующий в меня не будет жаждать никогда. Пойдите, найдите где-нибудь Новый Завет, там все написано.
1: Да есть у меня этот Новый Завет. Вы-то что можете предложить?
0: Ну вот, взгляните, эта религия последнее время пользуется популярностью.
1: Расскажите.
0: Что тут рассказывать? Если в этой жизни будете вести себя хорошо, в следующей жизни, возможно, перейдете на более высокий уровень. Только я вам не советую.
1: Почему?
0: Понимаете, в Новом Завете сказано, что всем нам предстоит предстать перед Всевышним Творцом и дать ему отчет за свою жизнь. И люди готовы поверить во что угодно, только бы, чтобы не думать об...
1: Понятно. А есть что-нибудь еще у вас?
0: Да сколько угодно. Вот, к примеру, последнее откровение великого учителя. Лапшами на ушами. Тоже в последнее время хорошо расходится.
1: Ну-ка, расскажите.
0: Ой. Короче, вы сами придумываете себе религию. Открываете Бога внутри себя, понимаете? Все идут в рай.
1: Че, прикольно.
0: Я вам не советую.
1: Почему опять?
0: Я же говорю, в Новом Завете сказано, что однажды нам всем придется предстать перед Всевышним Творцом и дать ему отчет за свою жизнь. И люди готовы поверить во что угодно, только
1: понятно,
0: чтобы...
1: Понятно, еще что-нибудь есть у вас?
0: Вот, пожалуйста, наш лидер продаж. Глупо до безумия. Но если бы знали, сколько мы этого добра за последние 200 лет продали...
1: Ну-ка, расскажите.
0: Ой, короче, последователи этой религии заявляют, что мир однажды появился сам собой. Из ничего, понимаете? Нет никакого Творца. И не было никогда, понимаете?
1: Чего-то не нравится мне. Ерунда какая-то.
0: Увы. Люди готовы поверить во что угодно, только чтобы не думать...
1: Погодите, об... а что у вас вон там?
0: Где?
1: Вон там, вон слева от вас на стене.
0: Где?
1: Ну-ка покажите.
0: Молодой человек, это же...
1: По-моему, то, что я искал.
0: Так это же...
1: Давайте, давайте, ну-ка покажите, давайте
0: молодой
1: сюда.
0: Молодой человек.
1: Вот Бог, которому я буду поклоняться.
0: Но он никогда не утолит вашу духовную жажду, одумайтесь.
1: Сколько с меня?
0: Прежде чем вы примете окончательное решение, я бы советовала...
1: Девушка, мне ваши советы уже вот где. Сколько с меня?
0: 300 рублей за рамку и 150 за зеркало. Пойдет?
2: А кому поклоняетесь вы?

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда они ели, Иисус сказал: «Верно вам говорю, один из вас предаст меня». Они сильно опечалились и стали один за другим спрашивать: «Но ведь не я же, Господь!» Но он сказал им: «Меня предаст человек, опустивший руку в одно блюдо со мной. Да, Сын Человеческий уходит, как о том говорится в Писании. Но горе тому человеку, который предаст Сына Человеческого. Лучше было бы не родиться вовсе тому человеку». Тогда Иуда, предатель, спросил у него: «Но ведь не я же, Рабби?» «Это ты говоришь», — отвечает ему Иисус.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Везде можно спастись и везде погибнуть. Первый ангел между ангелами погиб. Апостол между апостолами в присутствии самого Господа погиб. А разбойник и на кресте спасся.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Как убедиться, что Бог есть? Слушай, то с одной стороны никак. Подумай, ведь если бы Бог убедил тебя или меня в том, что Он есть, то это было бы насилием. Но Бог не насилует никого своим существованием. Что я имею в виду? Ну, представь, что от Бога не отвертеться. Вот Он есть, и все тут. Как бы ты себя чувствовал? Вот тебя прижали к стенке, загнали в угол. Теперь просто необходимо верить, хочешь ты или не хочешь. Необходимо любить, необходимо слушаться. Но Бог так любит тебя, что не лезет тебе на глаза. Он как истинный джентльмен предпочитает остаться инкогнито. За тобой и за мной оставили выбор. Можешь верить, можешь не верить. Понимаешь, выбор – это и есть любовь. С другой стороны, Бог повсюду. Я встречаюсь с Ним, когда дружу, еду в отпуск, вкусно кушаю, играю в футбол. Да даже сейчас, когда отвечаю на твой классный вопрос.
0: Свободное радио.
2: Это твой выбор.
0: Сделано для тебя.

Приветствую, свободные! Меня зовут Наташа Романцова. И так хочется думать, что вы тот самый человек, легкость которого позволяет заговорить с кем-то, кого вы, в общем-то, и не знаете. Пусть будет просто прохожий, просто попутчик, может быть, просто сосед. Встретили его угрюмого и хмурого, пожелали хорошего дня. А он не ожидал и от неожиданности начал улыбаться. Заряжайтесь позитивом на свободном и передавайте эту эстафету дальше.

0: 146-й псалом. Аллилуйя! Как хорошо петь хвалу нашему Богу! Сладостно подобающая хвала! Господь отстраивает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет разбитые сердца и перевязывает их раны. Он исчисляет количество звезд и называет их по именам. Велик наш Владыка и могуществен. Его разум не знает границ. Господь возвышает кроткого, нечестивого же низвергает на землю. Воспойте Господа с благодарностью. Сыграйте нашему Богу на арфе. Он небо покрывает тучами, готовит дождь для земли и растит траву на горах. Он дает пищу животным и кричащим птенцам ворона. Не силе лошади он радуется, и не к человеческим ногам благоволит. Господь благосклонен к боящимся его и надеющимся на его милость.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
1: Лови момент. Ты все равно будешь неправ в глазах людей, когда вдруг сделаешь свой шаг на высоту идеи. Найдутся и такие, что скажут, мол, не подадут руки при встрече, не сдерживая себя ни во взглядах, ни в оборотах речи.

сохрани лицо. Ты не был под лицом, ты никого не кинул. Твои ориентиры — небо, а тело — место для души. Они считают, ты ошибся, докажи. Переверни весь мир, и что бы ни было, найди ту истину, ради которой стоит жить. Найди ее, почувствуй, покажи. Другого нет. Кому-то светят лампочки, а кто-то был рожден, чтобы родился свет.

Улыбка, чистый взгляд – это твои богатства. У этого реально нет цены. Это дается только, если так захочет Бог. Храни его, не потеряй в пыли дорог, не променяй на денег рабство, чтоб не подумать в старости. Жаль, что не смог. Гони страхи, не избежать плахи, если она предрешена. А если нет, подумает, родился в рубахе. Но ты-то знаешь, истина одна. Никто не прав, не виноват, никто не лишний. Все оживает, как из-под пера песца. За всеми нами здесь стоит Всевышний. Он все придумал от начала.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Сергей, из Татарстана, из Казани.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Услышал свидетельство одной своей знакомой, души. И идея о прощении грехов, она меня поразила. И тем самым я понял, что это обращение или, ко мне, уверовал, принял, и моя жизнь перевернулась. Идея искупления, идея прощения, то есть идея того, что мои грехи искуплены, прощены, и они мне не припомнятся, что ли, или то, что Бог мне их не воздаст. Потому что всегда меня преследовало чувство вины и того, что есть ответственность за содеянные поступки. С этим грузом, в общем-то, я и жил. А Евангелие просто озарило меня

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Томас Алва Эдисон – всемирно известный американский изобретатель и предприниматель. Эдисон получил в Соединенных Штатах 1093 патента и около 3000 в других странах мира. Он усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания, построил первые электровозы, положил начало электронике и изобрел фонограф. Именно он предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло». В 1928 году награжден высшей наградой Соединенных Штатов «Золотой медалью Конгресса». Томас Эдисон в одном из интервью на вопрос о целесообразности в мире атомов дал такой ответ. «Неужели вы думаете, что это совершается безо всякого смысла? Атомы в гармоническом и полезном соединении принимают красивые и интересные очертания и цвета, словно выражая свое удовольствие. В болезни, смерти, разложении или гниении несогласие составных атомов немедленно дает себя чувствовать дурными запахами. Соединенные в известных формах, атомы образуют животных низших разрядов. Наконец, они соединяются в человеке, представляющем собой полную гармонию осмысленных атомов». Журналист. Но где же первоначальный источник этой осмысленности? Эдисон. В какой-то силе превыше нас самих. Журналист. Итак, вы верите в Создателя, в Бога? Эдисон. Конечно, существование Бога может быть даже доказано химическим путем.

0: золотые библейские стихи.
1: А теперь прибывают сидры. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих.
0: Глоток, глоток.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Помните притчу про трех рабов и таланты? Раньше она казалась мне несправедливой. За что бросать человека в тюрьму, вернувшего деньги в целости и сохранности? Но дело здесь в том, что деньги этим людям не подарили и даже не отдали на хранение. Они обязаны были пустить их в оборот и заработать хозяину еще больше. Если первые два выполнили свою задачу, то последний проигнорировал приказ, оправдываясь тем, что хозяин его жесток и несправедлив. Странное поведение, согласитесь? Каждый из нас получил от Бога жизнь, тело, способности, возможности и какой-то срок времени. Что мы скажем, когда снова встретимся с ним? Будет ли что-то, что мы заработали сверх данного? Или мы закопаем свои возможности и упустим свое время из-за ленности или страха? Каждый день — это новый шанс приумножить таланты, доверенные нам Богом. Давайте не будем упускать его.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро. 30 июля. В этот день, в 1956 году, на американских долларах появился девиз «In God we trust» – «Мы верим в Бога». Считается, что эта фраза взята из окончания гимна США, текст которого был написан в 1814 году Фрэнсисом Скоттом Ки. Гимн содержит следующие строки. «Then conquer we must, when our cause it is just, and this be our motto, in God is our trust». В русском переводе «С правой кто стороны, не страшится судьбы. В битвах будет девизом нам «Богу верны». Впервые как девиз фраза была использована в 1864 году при чеканке монеты номиналом 2 цента. Американский президент Теодор Рузвельт высказался в 1907 году против использования девиза на монетах, расценив его как неуважение, близкое к святотатству. Тем не менее, подавляющее большинство населения США поддержало использование этого девиза на деньгах. След в истории.

0: 28-й ждете?
1: Ага, что-то опаздывает сегодня. Вроде вот должен подойти. Ой, а что это вы такое интересное читаете?
0: Книгу рекордов Гиннесса.
1: О, интересно.
0: Спрашивайте. Я вот думаю, как бы тоже после себя на земле след оставить. Чтоб такого сделать, чтоб про меня тоже в книге Гиннесса написали.
1: Как интересно. А я вот, знаете, тоже как раз сегодня размышляла над тем, какой след оставлю после себя на земле.
0: Надо же, какое совпадение. И что надумали? Какой вы рекорд хотите установить?
1: Нет, я не рекорды. Я просто думала о том, что когда моя земная жизнь закончится, какой меня запомнит люди, которые меня знают. И что самое главное, какие я слова услышу от Господа, когда
0: его
1: увижу.
0: А как вы думаете, я оставлю после себя след, если проеду на крыше поезда от Москвы до Владивостока?
1: Вы меня не слушаете.
0: Слушаю. А как вы думаете, я оставлю после себя след, если отращу самые длинные ногти в мире?
1: Вряд ли.
0: А если установлю рекорд самого длительного поцелуя?
1: Скажите, вы можете хоть... Можете ведь сейчас вспомнить имя того смельчака, который пересек Ниагарский водопад в бочке? Вот у вас наверняка тут написано.
0: Нет, имени не помню, но, кажется, это женщина была.
1: Вот видите, вы даже не помните, кто это был. И что, вы в самом деле считаете, что благодаря этому поступку она оставила после себя значительный след в истории?
0: Ну, не знаю.
1: Так, пойду я, наверное, пешком. Автобуса, похоже, не будет, а то тут замерзну совсем.
0: А как вы считаете, я оставлю после себя след, если установлю рекорд самого затяжного прыжка с парашютом?
1: Оставите, если парашют не раскроется.

0: Классики о вере.
1: Александр Сергеевич Пушкин. «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу. Все, что было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра».
0: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Водимый Духом. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и был поведен Духом в пустыню. Евангелие от Луки, 4 глава, 1 стих. Говоря об Иисусе, Иоанн сказал: «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал». Первое послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. Вопрос в следующем: как поступал Иисус? Ответ: Он поступал по Духу. Когда ваша жизнь ведома Духом, это означает, что Бог иногда будет вмешиваться в ваши планы. Когда это произойдет, когда ваш день пойдет по-другому или появится неожиданная кампания, вы можете остановиться и сказать: «Господь, какой у Тебя план для этой ситуации?» Божья рука в каждом разрушении плана и изменении маршрута. Обратите внимание, что Иисус был ведом Духом в пустыню, чтобы быть испытанным сатаною. Иногда у нас складывается ошибочное мнение, будто жизнь, ведомая Духом, наполнена розами, и в ней нет никаких проблем. Но это неправда. Жизнь, ведомая Духом, может пойти в направлении, которое вы не планировали. Будете ли вы доверять Ему даже тогда, когда не будете понимать того, что происходит? Божий Дух с вами. Он все сделает как надо. Так же, как Иисус был наполнен Духом, ведом Духом, исполнен силой Духа, так же и нам нужно быть наполненными, ведомыми и исполненными Святым Духом. Доверяйте Ему свою жизнь, независимо от того, сколько раз Он будет останавливать вас на вашем пути, независимо от того, куда Он решит повести вас. Отец, мы отдаем Тебе наше время и наши планы. Включи себя в наш день, Отец. Приведи в нашей жизни те ситуации и те беседы, в которые Ты хочешь принести свой свет. Доживем мы каждую минуту для Твоей славы. Во имя Иисуса. Аминь. Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор Свободного радио. А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной, многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает Свободное радио с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. Когда настанут дни лихие, свою судьбу ты не клейми. Дни добрые и дни плохие, как дар от Господа прими. Не знаешь часто в жизни бренной, в чем благо наше состоит, а благо Господу быть верным. Он верой душу исцелит. Господь очистит и избавит, белее снега убелит и к вечным ценностям направит, и милостью благословит. А в жизни, что бы ни случилось, пусть не пугает, не страшит. Душа, что к Господу склонилась, к Нему за помощью спешит. Все для духовного богатства сумеет Бог употребить. Небесного, достигнув царства, ты будешь лишь благодарить.
1: Свободное радио.

0: Мне кажется, что иногда мы относимся к Богу и христианской жизни как к выигрышу в лотерее. Мы ведь получаем сразу так много: спасение, вечную жизнь, кто-то исцеление, кто-то решение сложнейших жизненных проблем. И хочется на этом успокоиться и просто тратить полученное богатство. Конечно, отдавая свое сердце и жизнь Христу, мы получаем огромное сокровище. Но потом начинается, как говорят, зона нашей ответственности. Мы должны сохранить это сокровище нетленное и приумножить его в своей жизни ежедневным трудом. Может быть, это и не так эффектно, но зато точно эффективно. Строить свою жизнь по кирпичику, ежедневно идти путем веры маленькими шагами – это и есть наше самое важное, самое обыкновенное чудо. Чудес вам в вашей жизни и побольше. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Сердце, наполненное миром. Спустя 45 лет после завершения карьеры в профессиональном спорте, Джерри Крамер не получил членства в зале славы английского футбола. Высшее признание для футболиста. Он удостоился многих наград, но это, увы, ускользнуло. Он номинировался на нее 10 раз, но так и не получил. Несмотря на это, Крамер великодушно заявил: «За свою жизнь я получил от Национальной футбольной лиги сотню подарков. Расстраиваться или сердиться из-за того, что я недополучил один, было бы глупо». После того, как награда столько раз уходила к другим спортсменам, многие могли бы обозлиться, но не Крамер. Его отношение служит иллюстрацией того, как мы должны хранить свое сердце от разъедающего действия зависти, которое в Библии названо «гнилью для костей». Если мы поглощены мыслями о том, чего не имеем, и забываем о том, что нам дано, Божий мир покидает нас. После 11-й номинации в феврале 2018-го Джерри Крамер наконец был включен в зал славы NFL. Однако наши земные мечты могут так и не осуществиться. И все же мы можем иметь мир в сердце, если сосредоточим внимание на многочисленных проявлениях Божьей щедрости к нам. Независимо от того, что мы хотим и чего не имеем, мы можем иметь живительный Божий мир.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: стих дня.
1: Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих.
2: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: Писание на каждый день.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Давайте обратимся к слову и порассуждаем на тему церкви и крещения. Евангелие Матфея, 18 глава, 20 стих. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Сам стих уже говорит о принадлежности и неком сообществе. Также о том, что есть ради чего собраны и тот, ради кого собраны. Крещение – как раз важный аспект вхождения, а лучше погружения в церковь, то есть тело Христово, где Он является главой. Думаю, есть разные мнения по этому поводу, но вот одно из них. Когда человек становится частью чего-то, это не просто «я стал членом некой церкви и имею принадлежность к какому-то сообществу». К примеру, получив паспорт, человек становится полноценным гражданином с правами и обязанностями. И невыполнение или нарушение своих прав и обязанностей могут повлечь за собой последствия. Но погружение в церковь, почему так говорю, просто это слово лучше выражает его суть. Человек помещает себя в среду, в которой он становится частью. И как написано в Писании, страдает один член, страдает все тело, так и в обратную сторону. И погрузив себя в церковь, человек становится чувствительным ко всем переменам, как единый организм, зависящий друг от друга. Невозможно в своем собственном теле не чувствовать перемен, если это только не имплант или что-то инородное. Церковь – это несомненная среда, в которой невозможно не меняться, исключение только тогда, если человек не позволяет сам Богу пребывать в нем. Объясню на примере слова. Нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Вместе перекрученные нитки – это одна нить. Если одна из них рвется, то другие компенсируют риски отделиться от общей связки. Даже если, допустим, рвется и последующая нить, условно скажем, что одна из них – это Господь, который держит. И лишь только разрыв с Господом может отделить нас от церкви в данном контексте. Нить, второе скрученная, это совместные усилия, это напряжение, это любые воздействия внешние, внутренние, это постоянная необходимость близости с Господом. То есть это среда, в которой, имея близость с Господом и Его телом, церковью, человек преображается. Да, в зависимости от того, насколько человек позволяет соприкасаться с телом и его церковью. Так вот, крещение является неотъемлемой частью погружения человека в церковь и средой его перемен в отношениях с Богом и людьми. С вами был пастор Алексей Чернуха, город Кингисепп, церковь Новый Завет.
0: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Пожалуй, одной из самых деликатных проблем, стоящих перед родителями подростка, является ответ на вопрос, какой проступок ребенка должен повлечь за собой наказание, а какой нет. Где эта грань? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я вспоминаю разговор с мамой-одиночкой, работающей официанткой в ресторане много лет подряд. Когда она узнала, что я психолог, то тут же принялась жаловаться мне на свою 12-летнюю дочь. Весь этот год мы прожили как кошка с собакой. Это просто ужас какой-то. Мы ссоримся каждый божий день и всякий раз по одному и тому же поводу. По какому же, полюбопытствовал я. Она еще совсем маленькая девочка, но непременно хочет сбривать волосы на ногах. Я убеждаю ее, что ей еще рано это делать, но она и слушать не хочет. Я посмотрел в глаза женщины и сказал, знаете что, пойдите и купите ей бритву. Эта 12-летняя девочка вступила в ту пору своей жизни, когда утлому суденышку ее существования будут грозить многочисленные опасности. Наркотики, алкоголь, секс, беременность. Уже недалек тот час, когда мать-одиночка столкнется со всем этим. Как она сможет уберечь свою упрямую дочь от этих напастей? Пройдет год или два, и все вокруг будет кишеть прожорливыми аллигаторами. Конечно, не следовало поднимать шум из-за такого пустяка, это был необдуманный шаг. Я знаю и многих других родителей, которые затевают подобные кровопролитные сражения с детьми по самому что ни на есть пустяковому поводу. Я умоляю вас, не портите дружеских отношений с детьми, пытаясь наказать за мелкие несущественные проступки. У вас будет немало поводов показать свою принципиальность и твердость в будущем. Приберегайте крупную артиллерию для более важных сражений. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Время. Деньги. Зигазон.
1: Сегодня о том, как понять, что настало время менять работу. Как отличить накопившуюся усталость от махрового кризиса. И что делать, если вам перестала нравиться ваша работа. Но обо всем по порядку. Итак, три признака, что с вами случилась заурядная хандра. И всего-то. Во-первых, вы стали быстрее уставать, скучать, особенно в те моменты, когда делаете нелюбимую часть работы. Но при переключении на другие виды деятельности это состояние быстро проходит. Во-вторых, вы все с большим удовольствием и все чаще готовы сходить попить с коллегами кофе, отвлечься, поболтать, все что угодно, лишь бы не заниматься текущими задачами. Ну и, наконец, в-третьих, просыпаясь утром, вы уже устали и очень расстраиваетесь, что все еще вторник и, может быть, среда и так далее до каждого дня вплоть до пятницы. Все эти признаки говорят, что вы устали. А как насчет тех, что свидетельствуют о том, что дело серьезней и пора менять работу? Во-первых, вы стали быстрее уставать, когда делаете любые виды своей работы. И любимую ее часть, и нелюбимую. При переключении на другие задачи ощущение усталости не проходит, а иногда даже усиливается. Это во-первых. Во-вторых, даже походы с коллегами на кофе или обед больше не вызывают никакого энтузиазма. Вам кажется, что все разговоры об одном и том же, ничего нового не происходит, вы не развиваетесь и вообще кто все эти люди. Ну и в-третьих, вам постоянно кажется, что вас недооценивают, не понимают, а руководство делает все не так, как надо, как будто бы вам назло. На самом деле принято считать, что у каждого время от времени случаются кризисы на работе. Например, кризис профдеформации, который часто наблюдается у людей, которые работают в профессии 10 и более лет. Бывают и небольшие циклы, когда раз в 3 года возникает желание что-то поменять. Наступает такое состояние, что вот прям готов к изменениям на работе. И даже немного жаждешь этих изменений. Ощущение, что застоялся. Но стоит ли все каждый раз кардинально менять, даже если очень хочется? Резкие движения – это признак смелости или признак незрелости? Усталость – очень опасное состояние. Уставший человек не может принимать объективные взвешенные решения. Вот почему, в каком бы махровом кризисе вы ни оказались, в частности из-за работы, прежде всего отдохните, а уже потом принимайте какие-либо решения. И если даже еще чуть-чуть, сантиметр, капля, и вы готовы уволиться, сначала найдите возможность сходить в отпуск. Причем такой, чтобы как следует переключиться. И ни о чем, что связано с работой, хотя бы 2-3-4 дня не думать вообще. А вот потом, свежим взглядом, сможете посмотреть на жизненную ситуацию с дистанции. Скажем так, со стороны. Очень многое в нашей судьбе видно не тогда, когда мы смотрим изнутри в пылу эмоций, а тогда, когда мы, как тот жук, выбираемся из банки и смотрим на нее со стороны правильных вам жизненных решений. А правильные они тогда, когда самый главный ваш советчик – это сам Бог.
0: Время. Деньги. Зигазон.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Каждое дерево узнается по его плодам. С колючек не собирают инжира, с терновника не срезают гроздей. Добрый человек выносит доброе из хранилища добра в своем сердце. Злой человек выносит злое из хранилища зла. Ведь из уст человека исходит то, чем полно его сердце.

прошу, прими меня таким, как есть, Отец. Я прихожу к тебе, о мой Господь, прошу, прими меня таким, как есть, Отец. Я прихожу к тебе, теперь я

0: 100 нескучных историй. Молитва уборщицы. Как-то раз один христианский проповедник был проездом в небольшом городке, где ему представилась возможность произнести проповедь в местной гостинице. Люди слушали оратора со вниманием, а после проповеди тепло его благодарили. Когда уже все разошлись, к нему подошла одна неопрятно одетая женщина с печальным лицом. «Спасибо за сегодняшнее выступление», – прошептала она. «Я еще никогда не слышала такого интересного и доходчивого рассказа о Боге. Вы пробудили во мне веру. Вот только мне очень трудно дается все новое. Я простая уборщица, работаю в этой гостинице всю жизнь. Средняя школа – вот все мое образование. Боюсь, я даже помолиться не смогу. А очень хотелось бы попробовать». «Не переживайте», – приветливо ответил проповедник. «Я научу вас простой молитве. Вы будете произносить ее каждый день в течение недели, пока я опять не вернусь сюда. Тогда мы с вами поговорим обо всем подробней. Только, пожалуйста, пусть это будет очень короткая молитва, длинную мне не запомнить». «Она очень короткая, лишь 5 слов. По одному слову для каждого пальца на вашей руке, так что вы не забудете. Вот она». И проповедник произнес молитву, загибая пальцы. «Господи, покажи мне, какая я». Когда через неделю проповедник вернулся, то, поздоровавшись с директором гостиницы, он первым делом навел справки о здешней уборщице. Директор подсказал, где ее искать, заметив при этом, что упомянутая уборщица уже неделю не в духе, отпугивая всех посетителей своим угрюмым мрачным видом. «Она все время плачет и плачет. Если так будет и дальше продолжаться, мне придется ее уволить». «Не спешите с этим», — ответил проповедник. «Думаю, что все скоро наладится». Найдя работницу в одном из служебных помещений, мужчина окликнул ее. «Добрый день! Вот и я вернулся, как обещал. Скажите, вы ведь не забыли ту молитву, которой я вас научил? Молились ли вы каждый день?» Слезы брызнули из глаз бедной женщины. Она всплеснула руками. «Я повторяю ее постоянно, и мне становится все хуже. Каждый день мне приходят на память былые грехи. Я еще никогда не осознавала так ясно, насколько нечисто мое сердце, мысли, как эгоистичны желания, мотивы. Что же мне делать со всем этим? На сердце так тяжело». «Я скажу вам, что делать». Проповедник взял дрожащие руки женщины в свои руки. «Не молитесь больше этой молитвой. Я научу вас другой».
1: «Другой? Хорошо, но только короткой. Не забывайте, я не ученый и не могу много запомнить».
0: «Очень короткой. Как и раньше, только 5 слов. По одному слову для каждого пальца на вашей руке. Вот она. Господи, покажи мне, какой ты».
1: «И как долго я должна молиться этими словами?»
0: «Вы можете молиться так всю свою жизнь». На этом проповедник попрощался с женщиной, решив пока ничего больше не говорить. И только через несколько лет он снова посетил те места, чтобы провести богослужение в новой церкви, построенной совсем рядом с гостиницей. Церковь была полна людьми, большей частью это была молодежь. В глазах этих юношей и девушек без труда читалась искренняя вера и любовь к Богу. Когда наш проповедник выразил по этому поводу свое восхищение, ему ответили: «Все это во многом заслуга одной семейной пары, что живет неподалеку. Поженились они не так давно и теперь вместе проводят колоссальную работу среди детей и подростков, оказывая на них огромное влияние своей верой и знаниями. И это при том, что жена вообще не имеет никакого образования». «Вот как? А нельзя ли с ней встретиться?» Оказалось, что женщина еще не ушла, и ее попросили подойти побеседовать с проповедником. Через минуту к нему подошла улыбающаяся, аккуратно одетая женщина. «Вы ведь меня узнаете, не так ли?» – спросила она и засмеялась, увидев на лице мужчины растерянность. «Помните молитву по слову на каждый палец, которой вы научили плачущую уборщицу? Это я! Вспомнили?» Конечно, он сразу обо всем вспомнил, хотя узнать женщину было не так-то просто. А она продолжала: «После того, как вы уехали, я молилась вашей молитвой каждый день. Господи, покажи мне, какой ты. И Он показал мне. Бог показал мне, какой Он добрый, любящий Отец, заботливый друг, чуткий наставник, великий Господь, праведный Судья и милостивый Спаситель. И я учусь все больше любить Его. И поверьте, я буду молиться этой молитвой до тех пор, пока не увижу Его однажды на небесах, лицом к лицу. Та печаль, которая перед Богом, приводит к покаянию, а покаяние – к спасению, о чем не придется жалеть. А обычная в этом мире печаль приводит к смерти. Новый Завет, второе послание апостола Павла к Коринфянам. Как ни горько это, но нам необходимо увидеть и признать свою глубокую греховность, признать, что жили без Бога. Но тем больше будет радость, когда мы поймем, что, несмотря на все это, Бог по-прежнему нас любит. Он желает простить и иметь с нами близкие отношения. Какое же счастье познать Бога, открыть для себя Его доброту, Его любовь. Оказывается, в Боге есть все, что нам нужно. Он – наше спасение, наша победа над грехами. Он – источник любви, мудрости, источник утешения и вечной радости. Все меняется, когда мы не только отвращаемся от грехов, но и обращаемся к Богу.
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: «Свободное радио»
2: в ритме твоего сердца.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Петр Мамонов. Человек не может жить без любви. Он задыхается. От этого происходит все остальное. Наркотики, водка, прочее, прочее. Я это знаю по себе. Без любви человек умирает заживо. Живой труп. Ходит, делает свои дела, исполняет свой долг, но задыхается.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Евангелие от Луки.
1: Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус:
2: «Кто прикоснулся ко мне?»
1: Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним:
3: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
1: Но Иисус сказал:
2: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня».
1: Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей:
2: «Дерзай, тщерь! Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».

0: смотрела мое любимое кино.
1: Да он сдохла и перелюбил меня посередине.
2: Так, а мы быстро выключаем телевизор.
0: Ну, папа!
3: Оля, кому сказано? У нас серьезный разговор. Выключай быстро.
0: Что случилось? С бабушкой что-то?
4: Бабушкой?
2: Мы с мамой только что из больницы. Врач сказал, что бабушка больше не может жить одна.
0: И что вы собираетесь делать?
4: Отдадите ее в дом для престарелых?
2: Нет, Катюша, нет.
0: Она что, с нами будет жить?
4: Нет, только нет!
0: Похоже, сестренка, нам придется в одной комнате ютиться.
2: Когда мы ехали сегодня в больницу, так получилось, что и мне, и маме одновременно в голову пришла одна и та же мысль.
4: Но ведь у бабушки есть и другие дети, кроме вас.
0: Точно. Нет? А как насчет тети Томы и дяди Андрея?
3: Но они ведь неверующие.
4: И что?
2: А вот давайте вспомним, как поступил Иисус.
3: У него было несколько братьев и сестер, которые могли бы позаботиться о его матери.
2: Но даже испытывая ужасные страдания на кресте, он позаботился о будущем своей матери. Кому он доверил ее, а? Кто помнит?
3: Да, Катюш.
4: Ну, кажется, он попросил апостола Иоанна позаботиться о ней. Что-то вроде того, короче.
2: Оля, ты куда? Мы еще не закончили.
0: Пойду позвоню бабушке.
4: Скажи, что мы все хотим, чтобы она жила с нами.
0: Хорошо.
4: Вот так.
0: Я скажу, что у нас есть для нее хорошая, уютная комнатка.
4: Ну, держись, сестренка.
5: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Как проявляется ваша вера в жизни? Непростой вопрос. Но для того и существует свободное радио, чтобы задавать непростые вопросы. С вами Катя. В послании Иакова мы читаем о том, что настоящая вера не может быть мертвой. Иаков пишет: «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Бог ждет от нас не только пения псалмов на небесах, но и реальных действий в нашем мире. У нас есть свобода делать добро.
1: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: 30 июля. В этот день, в 1956 году, на американских долларах появился девиз «In God we trust» – «Мы верим в Бога». Считается, что эта фраза взята из окончания гимна США, текст которого был написан в 1814 году Фрэнсисом Скоттом Ки. Гимн содержит следующие строки. «Then conquer we must, when our cause it is just, and this be our motto, in God is our trust». В русском переводе «С правой кто стороны, не страшится судьбы. В битвах будет девизом нам «Богу верны». Впервые как девиз фраза была использована в 1864 году при чеканке монеты номиналом 2 цента. Американский президент Теодор Рузвельт высказался в 1907 году против использования девиза на монетах, расценив его как неуважение, близкое к святотатству. Тем не менее, подавляющее большинство населения США поддержало использование этого девиза на деньгах.
3: След в истории.

0: Евангелие от Марка.
1: «И сказал им:
2: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
1: «И сказал им:
2: замечайте, что слышите. Какую мерою мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».
1: «И сказал:
2: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
1: «И сказал:
2: чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
1: И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все.
3: «Живи с радостью! Свободное радио!»

0: Всем привет! А вы знали, что вы разделяете свой день рождения почти с 20 миллионами человек в мире? Когда бы вы ни праздновали его, я заранее поздравляю и желаю быть свободными для Бога, любви и добрых дел.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Ольга, с Тюмени.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Потому что познала его и поверила, что он есть наш Спаситель. Узнала о Боге, рассказали, услышала, поверила.

0: Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.
1: Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: masterpiece. And I'm making it with these hands, working on my, oh my, with these hands.
1: Радостная весть.
2: Выдержка из первого письма Петра.
3: И вы, молодые, также подчиняйтесь старшим. И все, служа друг другу, облекитесь в смирение, потому что Бог противится гордецам, а кротким дарует милость. Итак, склонитесь смиренно перед могучей десницей Бога, и Он в свое время возвысит вас. Все свои заботы возложите на Него, ведь Он печется о вас.
4: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Знаете что? Если бы я был Богом, я бы ни за что на свете не наделял бы человека свободной волей. От нее у нас все беды.
1: Согласен. Адаму и Еве не пришлось бы выбирать, а слушаться Бога или нет.
2: Да у них бы даже мысли такой не возникло.
1: Грех не вошел бы в мир.
0: И мы до сих пор бы сидели в раю. И никаких забот.
3: Но погодите, ведь без свободы воли мы бы вообще были все как биороботы с определенной заданной программой действий.
0: Ну и что с того? Ну
2: зато
0: что?
2: Не знали бы горя, страданий, смерти, жили бы как в шоколаде.
0: Ну, я говорю...
1: Ну что? Что такого хорошего дала человеку эта подаренная Богом свобода?
3: Бог не хочет никого вынуждать следовать за ним. Он желает, чтобы человек добровольно его выбрал.
0: Это-то да, но ведь на практике из этой свободы человек только отдалился от Бога.
2: Да не вижу я в этой свободе никакого смысла.
3: И все же смысл есть.
2: Какой?
1: Какой?
0: Какой?
3: Без этой свободы человек не был бы способен любить и познать Божью любовь.
0: И, по-твоему, любовь стоит всех человеческих страданий?
3: Раз ради этой любви Бог отдал Сына Своего на распятие, то уж поверь, она того стоит.

0: Классики о вере.
1: Михаил Васильевич Ломоносов. Творец дал нам две книги. Первая книга – это «Природа», и в ней он отразил свое величие. Вторая книга – «Библия», в ней он выразил свою волю.

0: Псих дня.
1: Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих.
0: Свети ярко. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Давайте обратимся к слову и порассуждаем на тему церкви и крещения. Евангелие Матфея, 18 глава, 20 стих. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Сам стих уже говорит о принадлежности и неком сообществе. Также о том, что есть ради чего собраны и тот, ради кого собраны. Крещение – как раз важный аспект вхождения, а лучше погружения в Церковь, то есть тело Христово, где Он является главой. Думаю, есть разные мнения по этому поводу, но вот одно из них. Когда человек становится частью чего-то, это не просто «я стал членом некой церкви и имею принадлежность к какому-то сообществу». К примеру, получив паспорт, человек становится полноценным гражданином с правами и обязанностями. И невыполнение или нарушение своих прав и обязанностей могут повлечь за собой последствия. Но погружение в церковь, почему так говорю? Просто это слово лучше выражает его суть. Человек помещает себя в среду, в которой он становится частью. И как написано в Писании, страдает один член, страдает все тело, так и в обратную сторону. И погрузив себя в церковь, человек становится чувствительным ко всем переменам, как единый организм, зависящий друг от друга. Невозможно в своем собственном теле не чувствовать перемен, если это только не имплант или что-то инородное. Церковь – это несомненная среда, в которой невозможно не меняться, исключение только тогда, если человек не позволяет сам Богу пребывать в нем. Объясню на примере слова. Нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Вместе перекрученные нитки – это одна нить. Если одна из них рвется, то другие компенсируют риски отделиться от общей связки. Даже если, допустим, рвется и последующая нить, условно скажем, что одна из них – это Господь, который держит. И лишь только разрыв с Господом может отделить нас от церкви в данном контексте. Нить, втрое скрученная, это совместные усилия, это напряжение, это любые воздействия внешние и внутренние, это постоянная необходимость близости с Господом. То есть это среда, в которой, имея близость с Господом и Его телом, церковью, человек преображается. Да, в зависимости от того, насколько человек позволяет соприкасаться с телом его церковью. Так вот, крещение является неотъемлемой частью погружения человека в церковь и средой его перемен в отношениях с Богом и людьми. С вами был пастор Алексей Чернуха, город Кингисепп, церковь Новый Завет.
0: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: После этого ушел в Капернаум и он сам, и с ним его мать, братья и ученики. Там они пробыли несколько дней. Приближалась иудейская Пасха, и Иисус отправился в Иерусалим. Во дворе храма он обнаружил людей, которые продавали быков, овец и голубей. Сидели там и те, кто менял деньги. Иисус, сделав из веревок бич, выгнал их всех из храма вместе с овцами и быками и перевернул столы менял, рассыпав их деньги. А продавцам голубей он сказал: «Уберите это отсюда! Не превращайте дом отца моего в дом торговли!» Его ученики вспомнили, что в Писании сказано: «Обида за храм твой гложет меня». Но тут вмешались иудеи. «Какой знак ты явишь нам, чтобы доказать свое право так поступать?» — спросили они. «Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его», — сказал им в ответ Иисус. 46 лет строился этот храм, а ты воздвигнешь его в 3 дня?» — сказали тогда они. А он, говоря о храме, имел в виду свое тело, и когда он воскрес, ученики его вспомнили эти его слова и поверили Писанию и тому, что сказал Иисус.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.
1: Все

0: Привет, Санек! Сегодня в картишки сыграем?
1: Да не, Вов, я тут решил серьезным делом заняться. Хватит уже попусту болтаться, я же мужик все-таки.
0: Ну, извини, мужик.
1: Алло?
2: Ну че, Сань? Занялся серьезным делом?
1: Да нет, пока. Прикидываю, вот что выгоднее. Завешиваю, так сказать, все за и против.
2: Ну, раз так, я зайду, посидим. Вместе будем прикидывать.
0: Эй, Вась, тащи сюда травку. Косячок забьем, мой друг приглашает.
3: Мальчики, а мы-то как?
0: Ну как же без вас, девчонки? Сойдем только рад будет. И бутылочки с собой прихватите.
4: Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого.
5: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье –

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Доброе имя лучше дорогой масти. И день смерти – дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека. И живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета. Доброе имя. Доброе имя лучше дорогой масти. 7.1. В 21 веке практически любой может позволить себе благоухать. Дезодоранты продаются везде и доступны даже малообеспеченным. Мы не очень представляем себе запах некупанных неделями тел в условиях южного климата. Палестина не самая одаренная водой территория. Что уж скрывать. Бань, наподобие наших, у них не было. Мылись, скорее всего, нечасто. А как именно и чем, достоверно неизвестно. Старорусское слово для простолюдина – смерть. Так высшее сословие называло обыкновенных крепостных. Это слово однокоренное с другим старорусским словом – смердеть, то есть вонять, дурно пахнуть. Парфюмерные изделия стали общедоступными только в прошлом веке. А на протяжении всей истории они стоили безумно дорого, и позволить их себе могли только богачи. Например, спустя 1000 лет после Соломона, во времена Христа, благовония все еще стоили запредельно. Марка 14:3-5. Кроме того, одежда была, как правило, одна на все случаи жизни. Стирать ее каждый день было невозможно. Это мы можем позволить себе переодеваться несколько раз в течение дня. В то время не было такого понятия, как шкаф с одеждой. Только богатый мог позволить себе следить за своим внешним видом. Для остальных же роскошью были и две смены одежды. Надо было выживать. А когда ты выживаешь, тебе не до внешнего вида и не до парфюма. Так вот, истина в том, что человек с добрым именем или, говоря современным языком, с хорошей репутацией, лучше того, кто приятно пахнет. Конечно, комфортно находиться в компании благоухающих людей. Незнакомец может заинтересовать на время чем-то внешним. Красотой, манерами, хорошим вкусом в одежде, достижениями. В общем, привлечь тем, что будет благоуханием для плоти. Вы замечали, какое неподдельное восхищение у нас вызывают люди с неординарными способностями? Изобразительное искусство, музыкальные, вокальные, актерские способности, сила, красота, интеллектуальное превосходство – невероятные навыки и умения завораживают и заставляют нас исполниться естественным почтением к таковым. Не внешним ли руководствуются многие, выбирая супруга? Но рано или поздно наружу выходят личные качества, которые в итоге и формируют образ человека. Жизнь в обществе – это взаимодействие, где рано или поздно на первый план выходит характер. Это единственное, что имеет значение.

0: значение. Преимущества внешнего плана помогут только на первое время, пока вас не узнали поближе и не привыкли. Никакая парфюмерия не перекроет зловоние скверного характера. Никакая внешняя привлекательность не спасет того, кто испортил себе имя сомнительным образом жизни, манерой общения, отталкивающим поведением. Для самого Соломона данная тема особенно актуальна. Ведь он сильно подмочил себе репутацию, благоухая при этом самыми экзотическими маслами. Но люди будут помнить, как вы поступали, а не как пахли. И если вы поступали плохо, то никакие дары и таланты не компенсируют этого недостатка ни в глазах людей, ни тем более в Божьих глазах. Если вкратце передать суть этого поучения, то оно о том, что внутреннее всегда важнее внешнего.
1: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Белые вороны всегда были в черных списках. Яна Джангирова, журналист.
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: В то время к Иисусу принесли детей, чтобы он возложил на них руки и помолился. А ученики их бранили. «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им», — сказал им Иисус. «Царство небес принадлежит таким, как они».
3: Свободное радио. Ритм твоего сердца. Come on. Really? Come on.

Всем привет, друзья! Вот почему так. Или чрезмерная самоуверенность и самолюбование, или нездоровое самобичевание. Давайте искать золотую середину. Например, вместо «О, я все делаю медленно, так я ничего не успею», просто попробуйте сказать «Не все идеально, но я стараюсь, и позади уже большой путь». Чувствуете разницу?

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Смех и веселье непозволительны для христианина. Мы тут великую миссию исполняем, не до шуточек. А если кто-то разрешает себе улыбки и юмор, значит, он духовно незрелый, и нужно как можно быстрее ему об этом рассказать.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Сердце стучит,

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Хотите посмотреть хороший фильм, но не знаете, что выбрать? Я готова помочь вам в этом деле. Меня зовут Катя, и я рассказываю вам о лучших христианских фильмах. Сегодня мой рассказ о фильме 2014 года «Сын Божий». Это экранизация известной евангельской истории и киноверсия 10-часового сериала от History Channel «Библия». Фильм «Сын Божий» повествует о рождении, смерти и воскресении Иисуса Христа. Историю рассказывает Иоанн, последний живой ученик Христа, когда доживает остаток своих дней в изгнании. Фильм начинается с момента, когда Иисус прибывает в Галилею, чтобы начать свою проповедь. В фильме показаны также страсти Христовы, однако не столь кровавые и жестокие, как в фильме Мела Гибсона. Фильм 2014 года «Сын Божий» стал одним из самых коммерчески успешных христианских фильмов.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Матфея.
1: Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. 30 июля. В этот день, в 1956 году, на американских долларах появился девиз «In God we trust» – «Мы верим в Бога». Считается, что эта фраза взята из окончания гимна США, текст которого был написан в 1814 году Фрэнсисом Скоттом Ки. Гимн содержит следующие строки. «Then conquer we must, when our cause it is just, and this be our motto, in God is our trust». В русском переводе «С правой кто стороны, не страшится судьбы. В битвах будет девизом нам «Богу верны». Впервые как девиз фраза была использована в 1864 году при чеканке монеты номиналом 2 цента. Американский президент Теодор Рузвельт высказался в 1907 году против использования девиза на монетах, расценив его как неуважение, близкое к святотатству. Тем не менее, подавляющее большинство населения США поддержало использование этого девиза на деньгах.
2: След в истории.
3: I remember the day when the love of God landed in my town. He took all the silent and broken hearts and fixed them up and gave them a sound. He had almost every different kind of kid from every different kind of social background, taking all the cool they had and praising God.

0: Всем привет! Самый известный ученый 20 века Альберт Эйнштейн до 9 лет не мог внятно разговаривать. Чему нас учит эта история? Правильно, не нужно делать поспешных выводов. Помните, как в Писании: «Не судите и не будете судимы». И даже так: «Каким судом судите, таким и вас будут судить». Всем любви и добра!
1: Вдохновляй! Свободное радио.

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Пусть будут у вас одинаковые мысли и чувства, одинаковая любовь к братьям, сострадание и скромность. Не воздавайте злом за зло и оскорблением за оскорбление, наоборот, воздавайте благословением, потому что вы к этому призваны, и вам в наследие обещано благословение».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Водимый Духом. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и был поведен Духом в пустыню. Евангелие от Луки, 4 глава, 1 стих. Говоря об Иисусе, Иоанн сказал: «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал». Первое послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. Вопрос в следующем: как поступал Иисус? Ответ: Он поступал по Духу. Когда ваша жизнь ведома Духом, это означает, что Бог иногда будет вмешиваться в ваши планы. Когда это произойдет, когда ваш день пойдет по-другому или появится неожиданная кампания, вы можете остановиться и сказать: «Господь, какой у Тебя план для этой ситуации?» Божья рука в каждом разрушении плана и изменении маршрута. Обратите внимание, что Иисус был ведом Духом в пустыню, чтобы быть испытанным сатаною. Иногда у нас складывается ошибочное мнение, будто жизнь, ведомая Духом, наполнена розами, и в ней нет никаких проблем. Но это неправда. Жизнь, ведомая Духом, может пойти в направлении, которое вы не планировали. Будете ли вы доверять Ему даже тогда, когда не будете понимать того, что происходит? Божий Дух с вами. Он все сделает как надо. Так же, как Иисус был наполнен Духом, ведом Духом, исполнен силой Духа, так же и нам нужно быть наполненными, ведомыми и исполненными Святым Духом. Доверяйте Ему свою жизнь, независимо от того, сколько раз Он будет останавливать вас на вашем пути, независимо от того, куда Он решит повести вас. Отец, мы отдаем Тебе наше время и наши планы. Включи себя в наш день, Отец. Приведи в нашей жизни те ситуации и те беседы, в которые Ты хочешь принести свой свет. Доживем мы каждую минуту для Твоей славы. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио рядом.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: История христианских гимнов.
1: Гимн «Господь, прибудь ты с нами» написан в 80-е годы 19-го столетия. Написал его один из пионеров евангельского пробуждения в России Никита Матвеевич Четвернин. Никита Матвеевич был, пожалуй, первым из уверовавших в Саратовской губернии, в селе Турки, и близким другом одного из основателей евангельского движения в России Василия Васильевича Иванова. Впервые гимн «Господь, прибудь ты с нами» появился на страницах журнала евангельских христиан-баптистов «Беседа» в 1891 году. Никита Матвеевич не был известным поэтом, да и не стремился к этому. Писал вдохновенно, как тогда подмечали, с помазанием Духа Святого. Поэтому гимн «Господь, прибудь ты с нами» живет и звучит в церквях уже второе столетие.

0: История христианских гимнов.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Выбрать Иисуса. Весь народ стал кричать: «Смерть ему! А отпусти нам Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Евангелие от Луки, 23 глава, 18 и 19 стихи. Одним из трагических парадоксов поведения человека является его способность выбирать то, что приносит наибольший вред. 2000 лет назад иудеи потребовали освободить Вараву вместо своего мессии. «Отпусти нам Вараву!» — кричали они. С тех пор у людей часто бывал свой Варава. Выбрав Вараву, иудеи выбрали и его принцип, а именно поступать по-своему, даже если это во вред другим. Сегодня выбор аналогичный. Если избрать эгоистичный образ жизни, преобладающий в современном мире, то не избежать последствий. Неужели в Иерусалиме не было тогда альтернативы? Была. Иисус из Назарета. Он пришел исполнить не свою, а Божью волю. Если для Варавы жизнь ближнего не значила ничего, то Иисус Христос пожертвовал своей жизнью на кресте Голгофы, чтобы спасти потерянных. Мы не намерены обвинять кого-нибудь в симпатиях к Вараве, но мы все склонны следовать принципу, который в определенной степени характеризовал его — делай то, что хочешь. В глазах Бога это своеволие и грех, ибо Он, наш Творец, ожидает от нас послушания и любви. Поэтому все мы нуждаемся в Иисусе Христе, как в своем Спасителе. Он протягивает свою спасительную руку каждому, кто желает наладить отношения с Богом.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Стих дня.
1: Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Откровения на каждый день.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Давайте обратимся к слову и порассуждаем на тему церкви и крещения. Евангелие Матфея, 18 глава, 20 стих. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Сам стих уже говорит о принадлежности и неком сообществе. Также о том, что есть ради чего собраны и тот, ради кого собраны. Крещение – как раз важный аспект вхождения, а лучше погружения в церковь, то есть тело Христово, где Он является главой. Думаю, есть разные мнения по этому поводу, но вот одно из них. Когда человек становится частью чего-то, это не просто «я стал членом некой церкви и имею принадлежность к какому-то сообществу». К примеру, получив паспорт, человек становится полноценным гражданином с правами и обязанностями. И невыполнение или нарушение своих прав и обязанностей могут повлечь за собой последствия. Но погружение в церковь, почему так говорю? Просто это слово лучше выражает его суть. Человек помещает себя в среду, в которой он становится частью. И как написано в Писании, страдает один член, страдает все тело, так и в обратную сторону. И погрузив себя в церковь, человек становится чувствительным ко всем переменам, как единый организм, зависящий друг от друга. Невозможно в своем собственном теле не чувствовать перемен, если это только не имплант или что-то инородное. Церковь – это несомненная среда, в которой невозможно не меняться, исключение только тогда, если человек не позволяет сам Богу пребывать в нем. Объясню на примере слова. Нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Вместе перекрученные нитки – это одна нить. Если одна из них рвется, то другие компенсируют риски отделиться от общей связки. Даже если, допустим, рвется и последующая нить, условно скажем, что одна из них – это Господь, который держит. И лишь только разрыв с Господом может отделить нас от церкви в данном контексте. Нить, второе скрученная, это совместные усилия, это напряжение, это любые воздействия внешние и внутренние, это постоянная необходимость близости с Господом. То есть это среда, в которой, имея близость с Господом и Его телом, церковью, человек преображается. Да, в зависимости от того, насколько человек позволяет соприкасаться с телом его церковью. Так вот, крещение является неотъемлемой частью погружения человека в церковь и средой его перемен в отношениях с Богом и людьми. С вами был пастор Алексей Чернуха, город Кингисепп, церковь Новый Завет.
0: Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Привет, я Эмма. Я тут служу. Я из Москвы, да.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Я поверила в него, когда я увидела изменения в своей сестре. Когда она покаялась, и я поняла, что это реальность, что люди реально могут так настолько сильно измениться. Вот, и в тот момент я поняла, что он реально живой. Изменяет сердца людей по-настоящему. Да, решила попробовать. Вроде получается пока. Мне, наверное, было лет 9-10. Я близко с сестрой нахожусь в близких отношениях, и ты не можешь не заметить, когда твой близкий человек, он меняется настолько сильно. Поэтому, да, это было что-то невероятное.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Однажды один купец, самый богатый человек в деревне, сказал бедному благочестивому пастуху:
1: «Говорят, ты в Бога веришь, молишься каждый день. Ну скажи мне, ну скажи честно, ну чё тебе твой Бог дал, а? Ну чё у тебя есть? А мне принадлежит всё, что ты видишь вокруг».
2: «А небо, оно тоже вам принадлежит?»
1: «Небо? Дурачок, а? Иди отсюда, крестьянская репа твоя. Небо».
0: На следующую ночь купец в ужасе проснулся в поту.
3: «Похороны. Я видел похороны. Много, много людей. Я подошел и спросил, кого хоронят. Люди сказали мне, умер самый богатый человек в деревне. Боже, помилуй меня, я не хочу умирать».
0: Вскоре один из слуг сообщил купцу, что в эту ночь умер пастух.
4: Свободная FM. Радость есть всегда.

0: Притчи Соломона.
1: Жадный человек разжигает ссоры, а полагающийся на Господа будет процветать.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Главная ошибка многих людей – они считают, что быть умным – это правильно писать и говорить. На самом деле быть умным – это правильно поступать. Упертый грамматический нацизм и знание слова «дискурс» не спасет от разочарования в жизни. Одна из самых интересных для меня евангельских тем – это тема «Иисус против книжников и фарисеев». Это противостояние красной нитью проходит через все Евангелие. Суть его в том, что пока фарисеи рассуждают, как правильно – и произносят пафосные слова, Иисус просто делает правильно – спасает, исцеляет, кормит, воскрешает. Ему не нужна развернутая теоретическая база, подробные источниковедения и прочие размусоливания. Он с легкостью владеет тем же материалом, что и фарисеи, но предпочитает говорить с народом максимально просто и делать радикальные выводы. Витиевато рассуждающих фарисеев, которые любят ходить в собрания, он высмеивает. Народ он поражает тем, что говорит как власть имеющий, то есть по-русски «могёт». Все у него нормально получается. То есть пока у книжников теория, у него практика, инженерия жизни. Поэтому ему ничего не стоит превратить воду в вино. Можно изящно курить и неизящно напиваться, выстригать себе красивую челку, читать стихи и петь песни, менять половых партнеров и при этом все глубже с годами уходить в депрессию и пустоту. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. От Матфея, глава 23, стих 27. Мы предъявляем миру претензии, что он не соответствует нашим высоким стандартам. Мы ставим стену между собой и миром, стену из собственного самолюбования, стену, которую когда-то строила и я, пока, наконец, не начала разбирать ее по кирпичикам, и мне стало гораздо легче дышать. Я поняла, как скучно с пафосной моськой транслировать собственную уникальность, и как приятно быть немного дурочкой и ребенком, и других воспринимать как детей». Как легче становится жить, когда в тебе не вскипает ненависть при слове «звонит» или когда коллега несет какую-то ерунду, не соответствующую физике 9 класса. Когда ты в этой легкости, в этом потоке, то можно как-нибудь играючи сдвинуть гору, как ребенок, играя с законами физики. «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». От Матфея, глава 11, стих 25.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Потом Иисус обратился к народу и к своим ученикам. Учителя закона и фарисеи по праву сели на Моисеево место. Поэтому слушайтесь их и во всем поступайте так, как они вам велят, но делам их не подражайте, потому что сами они не исполняют того, чему учат. Они громоздят ношу на ношу и взваливают их на плечи людей, а сами и палец о палец не ударят. А если что и делают, то лишь для того, чтобы это видели люди. Потому-то они, когда молятся, надевают на лоб и на руку коробочки шире, чем у других, и кисти на одежде у них длиннее. Они любят на пиру сидеть на почетных местах и в первом ряду в синагогах, и чтобы их почтительно приветствовали на площадях, а люди звали их «учитель». А вас пусть не зовут учитель, потому что вы все братья друг другу, и у вас один лишь учитель. И отцом никого на земле не зовите, у вас лишь один небесный Отец. И пусть не зовут вас наставниками, потому что у вас один лишь наставник, помазанник Божий. А кто из вас самый главный, пусть будет слугой вам. Всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, тот возвысится.
2: Новая музыка на свободном радио.

Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый — так, как будто никаких чудес не бывает. Второй — так, как будто все на свете является чудом. Один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн.

0: Сегодня их имена перетирают все желтые СМИ, а завтра уже никто не вспомнит. Сегодня они привлекательны и полны творческих сил, а завтра постареют и испишутся. Хиты, звучащие из каждого утюга, непрестанно тускнеют и скукоживаются под напором новых. Мы вспомним о них лишь изредка, чтобы смахнуть ностальгическую слезу. А после нас, возможно, уже не вспомнит никто. Земная слава, успех и молодость не вечны. Все неизбежно проходит. Но наша конечность — это не повод для уныния, а лишь напоминание о другой жизни и другом мире, который Господь творит уже навсегда. Лишь бы нам достойно дождаться встречи с этой жизнью и не растратить впустую дары, которые мы несем Ему с собой.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Говорят, радио держится на трех китах: идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: небесах твоих.
1: Притчи Соломона.
2: Богач и нищий вот чем сродни. Их обоих создал Господь.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. В этом новая тайна, непостижимая для малых мира сего. Даже удаленность от Бога и благоговейный холод есть образ и подобие Бога и божественной жизни. Предельно непостижимое становится подлинной реальностью. Именно в том, что ты не Бог, ты подобен Богу. Именно тогда, когда ты вне Бога, ты в Боге. Ибо это именно так. Бытие, противопоставленное Богу, божественно само по себе. Несопоставимостью твоего «я» ты отражаешь единственность твоего Бога. Ибо в самом единстве Бога заключены отстраненность, отраженность и предвечное посланничество. Отец и Сын противопоставлены друг другу, и тем не менее едины в духе и по своей природе, печать которой скрепляет троих воедино. Бог есть не только первообраз, но и подобие, и отраженный образ. Не только единство есть нечто непременное. Божественно и пребывание вдвоем, когда это пребывание объединяется третьим. Поэтому и мир был сотворен во втором, и поэтому же он поддерживается третьим. Но покуда вечный образ скрыт покровом, смысл творения остается непроясненным. Жизнь была бы просто судьбой, время — лишь печалью, любовь — лишь чем-то приходящим, если бы в вечной триединой жизни не бился бы пульс бытия. Лишь при этом даже из нас самих начинает пробиваться источник жизни. Лишь тогда он начинает рассказывать нам о слове и сам, становясь языком и словом, передает нам, как божественное приветствие, то, что мы должны возвестить миру Отца. Лишь тогда снимается проклятие одиночества. Снимается, поскольку бытие в противопоставлении само по себе божественно, а все сущее – мужчина и женщина, зверь и камень – в своем обособленном бытии не обособлены от всеобъемлющей жизни, но, напротив, слиты в ней воедино. Они не заперты более в темном плену, откуда гнетущая тоска гонит их навстречу беспредельному. Нет, они посланники Бога, и в Его божественном стремлении к расширению границ они соединены в едином теле, глава которого покоится на отчем лоне. Бейся же, бейся, сердце бытия, бейся, пульс времени, трудись, орудие вечной любви. Ты обогащаешь нас и вновь обедняешь. Ты притягиваешь нас к себе и вновь отторгаешь. Мы же, раскачиваясь на твоих волнах, привязаны к тебе навсегда. В величии своем ты бурей проносишься над нами, в своем безмолвии ты показываешь нам свои звезды. Ты переполняешь нас до края и опустошаешь до предела. Но в буре и в безмолвии, в полноте и опустошении ты, Господь наш, и мы, слуги твои.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Деяния апостолов.
1: Павел, устремив взор на Синедрион, сказал:
2: «Мужи и братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня».
1: Первосвященник же Анания, стоявший перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему:
2: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня».
1: Предстоящие же сказали:
3: «Первосвященника Божия поносишь».
1: Павел сказал:
2: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь».
1: Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе:
2: «Мужи и братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят».
1: Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря:
4: «Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу».
1: Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал:
5: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме».
6: Уютный вечер на свободном радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Лента новостей удручает. Где-то пьяный водитель унес жизни десятка людей. Где-то политический режим ужесточил преследование верующих, а где-то легализовали и одобряют еще неведомо какое извращение. Кто-то предъявляет претензии Богу, который не досмотрел за нашим миром, а кто-то понимает, что все это лишь последствия нашего греха. Еще в Эдемском саду Творец предупредил о последствиях непослушания. Это болезни, страдания и смерть. Ничего с тех пор не изменилось. Мы все так же выбираем грех и все так же получаем результаты. В этой ситуации настоящим безумием является игнорирование благой вести. Бог не бросил человека, когда он решил избрать непослушание. Бог предлагает нам путь прощения и примирения с Ним благодаря тому, что Христос получил наказание за наш бунт и последствия нашего греха вместо нас. Стакан все так же наполовину пуст. Но будьте оптимистами. Мир лежит во зле, но это еще не конец. Бог предлагает нам прекрасный путь. Прочитайте Евангелие и узнайте об этом подробнее.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Какая сложная и неоднозначная штука успех. И как сложен путь к пониманию, а что же, собственно, делает тебя успешным. Вот вы успешный человек или успешный чуть-чуть? Нет никакого шаблона. И нет такого завода, на котором сделали бы шаблон счастливой жизни и подгоняли всех подряд под его углы и неровности. Разрешите себе ваш собственный успех, нестандартный.
1: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: В это время пришли к Иисусу и рассказали о галилеянах, чью кровь Пилат смешал с кровью жертвенных животных, когда они совершали жертвоприношение. Иисус сказал им в ответ: «Вы думаете, эти галилеяне были грешнее всех остальных галилеян, раз с ними такое случилось? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они. Или те 18, на которых упала башня в Силааме и убила. Думаете, они виновнее всех людей, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они».
2: Новая музыка на свободном радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Мне нелегко проповедовать Христа детям. Но кроме него нет ничего, что стоило бы им проповедовать. Чарльз Спержен.
1: Свободное радио.
2: Друзья, всем привет. Я Миля Шаламова из Валрус Воршип. И это Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Без тебя не могу ничего. Ты — Спаситель, Господь мой, Христос, искупив от греха моего, за меня наказание понес. Призывая любовью своей, ты повел за собою меня. И склонившись пред волей твоей, не могу ничего без тебя. Без тебя не могу ничего. И все в жизни моей — это ты. Каждый шаг из пути моего, откровений, дела и мечты. Без тебя не смогу я пройти этим узким, тернистым путем. О, Господь мой, меня проведи ты в небесное царство твое. Без тебя, мой Христос, не смогу ни любить, ни терпеть, ни прощать. Ты, я знаю, на каждом шагу мне даруешь свою благодать. Без тебя ничего не могу. Я всего лишь пылинка земли, обнажаю всю немощь мою, чтоб, наполнив, прославился ты. Без тебя не хочу ничего, без тебя я всего-то лишь прах, но светится пусть имя твое и во мне, как и там, в небесах.
1: Свободное радио.

0: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
1: Все несбыточно

0: Ну что, гражданин последственный, отвечать будем?
1: Берите свет, я ничего не
0: потерпишь,
1: вижу.
0: Потерпишь, не на курорте.
1: Вы от меня хотите?
0: Чистосердечное признание, уважаемый, смягчает наказание.
1: Какое признание? В чем? Я не знаю, о чем
0: не
1: вы
0: знаю,
1: говорите здесь.
0: Как же, ты кто? Человек. А значит, где-то нарушил закон. Иначе невозможно. Природа у тебя такая. Понял? Так что давай выкладывай. Раскаяние облегчит твою участь.
1: Эти воды.
0: Я сказал, признавайся, воды ему. Может, мне еще за супом тебя сбегать? Давай, где и при каких обстоятельствах приступал закон?
1: Не понимаю.

0: человек.
1: Я не делал ничего так. Поговорим, давайте. Я же не могу так сразу, понимаете?
2: Бог никогда не действует методом кнута и пряника, чтобы человек осознал свою греховность. Насилие противно его природе. Он просто любит нас и терпеливо ждет. Сколько еще ошибок нам нужно сделать, прежде чем это понять?

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Оттуда Иисус направился в земли Тира и Сидона. Пришла к нему одна ханаанеянка, жительница тех мест.
2: «Господь, сын Давида!» — закричала она. «Сжалься надо мной! Моя дочь одержима бесом и страшно мучится!»
1: Но он ни слова ей не ответил. Ученики, подойдя к нему, стали его просить. «Скажи, пусть уйдет, а то идет за нами и кричит. Я был послан только к потерянным овцам народа Израиля», — сказал Иисус. Но женщина, приблизившись, упала перед ним ниц и сказала:
2: «Господин мой, помоги мне!»
1: «Нехорошо отнять хлеб у детей и бросить собакам», — сказал он.
2: «Да, господин мой, но и собаки едят крошки, которые падают со стола хозяев», — ответила она.
1: «Велика твоя вера, женщина», — сказал ей тогда Иисус. «Пусть будет тебе то, чего ты хочешь». И в тот же миг дочь ее выздоровела.
3: Свободное радио.

сердца, и греха полна земля. Суета людей всех увлекла. Вместо Божьей истины стал обман преобладать.

0: Наталья Слободян. Портреты. Истории детей улиц. Николай.
1: Коля – просто чудо. Так как он, решать задачки по математике не мог никто. Куда там нашим пыхальщикам? Все мозги себе пропыхали. Хотя, конечно, большинство из них из кризисных семей, и они не получили положенного навыка обучения. У них навык – выжить. Отличный навык для них. А этот тоже на клее сидит. Но мозги в полном порядке. Как только мы его не загружали и на логику, и на интеллект, и на сообразительность, любую задачу решит. Мама у него руководит студией, папа – бизнесом. И оба любят старшую сестру. Почему? Кто его знает? Любят и все. Квартиру на нее переписали, все лучшее – ей. А Коле любви не досталось ни капли.
2: Мама и не скрывает своей неприязни, стыдится сына. Приходит к нам, общается. Мы пытаемся ей объяснить, что все-таки это ее сын. Бесполезно. Коля на маму никак не реагирует. Ни злости, ни раздражения. Про папу говорить не любит. Это его задевает. Папа – равнодушие, не любовь. Для него большая радость, когда мужчины-волонтеры садятся с ним решать задачки. Он наслаждается жизнью, вниманием и восхищением. И заслуженно. Парень-то умный.
3: Одет хорошо. Мама хотя бы этот вопрос для него решает. Но жизнь на улице быстро приводит в негодность всю одежду. Мама злится, берет сына домой, моет, переодевает и снова выгоняет. Буквально выгоняет. Надоедает он ей быстро. Зато деньги дает всегда, компенсируя недостаток любви. Поэтому Коля быстро перешел на наркоту подороже клея. Начал скатываться в бездну. Однажды в подъезде он принял дозу и сразу вырубился. Рука была на батарее, ее внутренняя сторона просто сварилась. Ожог страшный. Лечим его, он терпит. Рука заживала долго, ожог был серьезный.
1: Друзья Коли к нам не приходили. Статус у них совсем не беспризорный, понятно. Он только рассказывал, как спасал их от передоза, заливая в них литрами томатный сок, как затаскивал их в подъезд, чтобы они не замерзли. Заботился искренне, без осуждения.
3: «Коля, давай завязывай, ну что ты с собой делаешь?»
2: Коля смотрит в ответ глазами, познавшими дзен. Они у него спокойные, ничего не выражающие. Сияет внутренним светом и смышленностью. Общается он не со всеми. Неинтересно ему. Не его статус, понятно. Успевает еще и колледж посещать. Долго мы общаемся. Приходит он постоянно. И с ним общаемся, и с его мамой. Надеемся на чудо, на то, что наша поддержка поможет. Парень уже плотно сидит на наркоте, а мама прилежно снабжает его деньгами. Просим не давать ему, а она удивляется. Что ж я, совсем не мать?
3: Потом Коля пропал. Надолго. Где-то через полгода пришла мама.
2: Похоронили Колю, как бомжа. Не опознали, документов при нем не было. Уже месяцев 5 как прошло. А вот мы только сегодня об этом услышали. Вот и не знаю. Перезахоронить, что ли? Или уже пусть так будет?
3: Мама сидит, пьет чай. Пытаюсь угадать, что она чувствует. Не знаю, о чем с ней говорить.
2: Ладно, пойду я. Так что посоветуете, перезахоронить его или не надо?
3: Я боюсь, что становлюсь циником, потому что ловлю себя на мысли. Коле это вряд ли поможет. Оставьте его уже в покое.
4: В эфире «Свободное радио». Сделано с любовью.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Екатерина Шишкина.
1: Хочу поделиться словом ободрения. Оно записано в книге Исаия, 40 глава, 30 и 31 стих. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Хочу рассказать случай из своей жизни. Однажды я ухаживала за огородом у одной обеспеченной семьи. У них очень красивый большой дом, хорошие дорогие машины, высокие заборы. Ну, и мы встречались с хозяйкой, периодически общались. И вот однажды у нас произошел такой диалог. Она мне говорит: «Вот у меня есть все. У меня хорошее основание в жизни, у меня есть хороший, большой, красивый дом. Но вот радости в жизни нет, удовлетворения, какой-то надежды». Она говорит: «А ты другая». На тот момент я не говорила о том, что я верю в Бога. И тогда в этом диалоге я поделилась с ней о том, что в моей жизни есть тот, кто дает мне силы каждый день, кто дает мне радость каждый день, кто дал мне надежду и будущность. И даже в самые темные времена есть тот, кто поддерживает меня и ведет. Священное Писание говорит нам о том, что утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают. Даже самые успешные, даже у которых, казалось бы, все самое лучшее, приходят моменты в жизни, они утомляются, они устают. Дорогие братья и сестры, на кого сегодня надеемся мы? Какое сегодня наше основание? На кого мы уповаем? И даже в самые темные времена, такие как сегодня, когда мы не знаем, что будет завтра, когда вокруг столько волнений, столько недопониманий, Бог надеющихся на Него никогда не оставит. Пусть наша надежда, наше упование, наше основание будет Господь. Давайте больше уповать на Бога и доверять Ему. Да благословит вас Господь.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему:
2: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его».
0: Свободное радио.

0: good old days. Время подумать.
1: Самый главный довод тех, кто любит все по плану, чтобы все четко, по линии, по горизонту, самый главный довод в том, что если у тебя беспорядок в вещах, то у тебя беспорядок в делах, а значит и беспорядок в голове. И с этим тоже можно поспорить. Кто знает начальника, у которого на столе гора, куча документов, все это просто вот такая пирамида Хеопса, и если что-то вдруг вытащить, вся эта пирамида рухнет и растечется по столу, по паркету, по стульям, по подчиненным. Кто знает таких начальников? Я знаю таких начальников. Но если вы вдруг окажете услугу и уберетесь, не сносите вам головы. Потому что этот человек точно знает, где в этой куче, с какой стороны торчит уголок нужного документа. А если вы навели порядок, все, рухнул рабочий день. Да что там начальник? У вас на рабочем столе может быть то же самое. Стикеры, стикеры, стикеры, бумажки, бумажки, бумажки, блокнот, документы. И вы точно знаете, что где лежит. Знакомо? Я однажды делала сюрприз своему хорошему другу. Он мыкался по съемным квартирам в Москве. Мыкался. В конце концов уехал ненадолго домой к маме. А я думаю, сделаю сюрприз. Уберусь. Ну вы понимаете, да? Женская рука, все дела. Убралась. Думаете, понравился сюрприз? Ну так, улыбку постарался изобразить. А на самом деле, может быть, и убралась, но еще и влезла в личное пространство. Мужчины же, они почему носки разбрасывают? Просто так, думаете, невоспитанные? Нет, они так метят территорию. Хотите лайфхак? Все мужские носки у каждого порядочного мужчины должны быть одинаковые. 50, а лучше 100 пар одинаковых носков. Пару искать не надо, соответственно, во все углы заглядывать не надо. Подумаешь, один пропал без вести, второй его тут же заменил. И даже если в твоем ящике 49 носков, у тебя всегда есть пара, которую можно надеть. Обращали внимание, как играют мальчики и как играют девочки? Ну, в большинстве своем, скажем так. У мальчиков разруха, все везде. Девочки сидят скрупулезно в своем уголочке, шьют что-то куклам, какие-то домики, какие-то пони приехали к Барби. Тоже бывает разруха, но она всегда менее масштабная.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 31 июля отмечается День святого Игнасиуса Лойолы. В 1491 году в Испании в родовитой, но небогатой дворянской семье родился 13-й ребенок – Игнасио Лопес де Лойола. В 1521 году в возрасте 30 лет он начал изучать религию. Поводом послужили военные события – осада французскими войсками испанского города Памплоны. Во время боев Лойола получил увечья. Одним из пушечных снарядов ему раздробило ногу, а обломком разрушившейся стены сломало другую. Лечение, повествует история, принесло Лойоле не меньше боли и страданий, чем ранения в сражениях. В результате Лойола остался хромым. Во время лечения Игнасиус прочитал большое количество религиозных книг, которые перевернули представление его о мире, бытии и собственном предназначении. И весной 1522 года он ушел из замка в монастырь. Проведя ночь напролет в молитве, он сменил рыцарские доспехи на грубую одежду отшельника. В 1534 году Лойола основывает иезуитский орден, названный «Обществом Иисуса». Целью ордена стало укрепление власти папы, которое, в свою очередь, могло быть достигнуто путем проникновения учения иезуитов в среду богатых и правящих кругов разных государств, чтобы через них оказывать заметное влияние на политическую и общественную жизнь, проводя папские законы. Орден иезуитов служил укреплению пошатнувшегося престижа католической церкви. Устав нового религиозного монашеского ордена был одобрен папой, а первым кардиналом ордена был избран сам Лойола. Пробыв в качестве кардинала ордена до последнего дня своей жизни, больной Лойола скончался в Риме 31 июля 1556 года. Именно этот день ежегодно чтится католической церковью как День святого Игнатиуса Лойолы. След выступления.

0: Дети, которых не любят, становятся взрослыми, которые не могут любить. Перл Бак, американская писательница.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости, ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: «Принимайте странников». Когда мои друзья были в Молдове, одной из беднейших стран Европы, их ошеломило гостеприимство местных жителей, особенно христиан. Однажды они привезли одежду и продукты бедной многодетной семье из церкви. Их встретили как почетных гостей, приготовили чай и, несмотря на протесты, усадили за стол. А на прощание дали с собой арбузы, фрукты и овощи. Уезжая, мои друзья не могли прийти в себя от оказанного приема. Эти христиане воплощали в жизнь Божью заповедь. Господь повелел своему народу Израилю, чтобы он ходил всеми путями его и любил его, и служил Господу от всего сердца. Второзаконие, 10 глава. Что нужно было делать на практике? Ответ содержится в следующих стихах. «Любите пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Принимая странников, израильтяне служили Богу и чтили Его. Своей любовью и заботой они показывали веру в Него. Наши обстоятельства могут отличаться от жизни молдаван, израильтян или кого-то еще. Но нам тоже следует выражать любовь к Богу через гостеприимство. Открывая двери своих домов или просто приветливо улыбаясь окружающим, мы можем распространять Божью заботу в мире одиноких и страдающих людей. Верующие показывают Божью любовь через гостеприимство.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Сила побеждать искушение. Иисус поведен был духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, и по прошествии напоследок взалкал. Евангелие от Луки, 4 глава, 1 и 2 стихи. Сатана любит атаковать нас или искушать нас тогда, когда мы находимся в ослабленном физическом состоянии. Иисус был в такой же ситуации. Зная, что после 40 дней без еды Иисус был слаб и голоден, сатана предложил, чтобы он использовал свою божественную силу для того, чтобы удовлетворить нужды своей плоти. Другими словами, пусть духовное уступит физическому. Ни у кого из нас нет божественной силы, но мы также сталкиваемся с такими же искушениями. Сатана постоянно пытается заставить нас поставить физические нужды над духовными, чтобы позволить себе быть водимыми плотью, а не духом. Иисус ответил на искушение сатаны словом. «Это всегда самый лучший способ справиться с сатаной. Написано, — сказал Иисус, — что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». Евангелие от Луки, 4 глава, 4 стих. Иисус подтвердил, что духовная жизнь всегда выше физической. Иисус одержал победу над искушением и может помочь вам также одержать победу. Иисус знает, что мы искушаемы мыслями о хлебе больше, чем о слове. Он был искушаем таким же образом, чтобы понять нас и помочь нам в нашей борьбе. Когда сатана пытается увести вас в сторону, Иисус может встать рядом и сказать: «Я знаю, о чем ты думаешь. Я знаю, что ты проходишь через искушение. Я понимаю». Но благодаря тому, что он одержал победу над искушением, он может также и помочь вам одержать эту победу. Отец, мы так благодарны, что благодаря тому, что ты преодолел искушение, ты силен и нам помочь преодолеть его. Господь, без тебя мы бессильны. Будь нашей силой. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: золотые библейские стихи.
1: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33:3.
0: Глоток живой воды.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

бы нет. Совсем не важен твоей кожи цвет, не важно даже то, насколько круто ты одет. Не важно, сколько на твоем счету побед. Солнце правды дарит всем одинаково свет. Свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет.

0: Я была одиночка по натуре, я постоянно была одна. И дома я была одинока. Чувствовала, что меня душит все, весь этот мир, все люди. Я возненавидела всех. Но вообще у меня была мечта быть кому-то нужной, необходимой, быть счастливой. Теперь я понимаю, что я искала Бога.
1: У Марины был долгий путь в поисках счастья, но только встретив Господа, в ее жизни произошли изменения. Господь освободил Марину от депрессии и злобы, и ее душа наполнилась светом и миром. Для каждого человека важно, чтобы его в семье понимали. Но у Марины отношения с родителями не складывались, особенно с тех пор, как родился братик. Он и стал в центре родительского внимания.
0: Я очень сильно его ненавидела и злилась на него очень сильно. Но мне было очень неприятно и больно от того, что он любимый в семье, а я нелюбимая. Он был таким идолом. Он просто воплотил все мечты моей матери. Но я была изгоем вообще. А она считала меня самым нежеланным человеком. То есть мне было это, ну, обидно.
1: Самое страшное для дочери было слышать от мамы, что она такая же, как ее отец-алкоголик. Бездарная, жестокая и глупая. Марина злилась, кричала на мать, закатывала истерики и убегала из дома. Она чувствовала себя совершенно никому не нужной.
0: Когда у меня что-то не складывалось с родными, я уходила в жуткую депрессию. Я курила. Очень много пачек сигарет выкуривала за день. Покупала себе что-то из спиртного. Я так расслаблялась. Я приходила в церковь, просила Бога: «Бог, помоги». Но я не верила, что Он есть. И в один момент я решила покончить жизнь самоубийством. Но в тот момент я чувствовала, что меня кто-то хранит. Просто я услышала голос. И он сказал, что ты не должна этого делать. Ты мне нужна, я люблю тебя. Самое прикольное, то, что меня остановило, что меня похоронят за пределами церкви. То есть такой образ, что я буду как неприкаянно ходить всю вечность. Но вообще меня Бог остановил, и я не сделала этого момента страшного в своей жизни.
1: Марина была уже студенткой педагогического института на факультете психологии. Ей надо было научиться помогать другим. Но как, если Марина не могла помочь себе?
0: Чем была я агрессивнее и закрывала себя вот от мира, тем легче мне было. Я просто ходила как зомби. У меня была очень тяжелая депрессия. Я ходила

0: К экстрасенсам, кому только я не ходила, чтобы понять, что происходит со мной. Был момент, когда я хотела с кем-то встречаться. Я познакомилась с одним человеком очень классным. Он открыл мне себя новую. Благодаря ему я стала мягкой, нежной, почти пушистой.
1: Молодые люди мечтали о свадьбе. Счастье казалось совсем близко. Но любовь не была настоящей и вскоре разрушилась. Марина вновь потеряла покой. Мир стал ей чуждым, и она захотела уехать в монастырь.
0: Ну, я почувствовала себя на некоторое время монашкой. Там я немного пришла в себя. Я была наедине с собой и просто искала присутствие Бога. Я училась молиться. Я работала, я помогала сестрам. Просто потом я поняла, что это не мое, я не смогу жить вдалеке от мира. И я поняла, что Бога можно искать везде. И я просто сбежала оттуда.
1: Марина продолжала искать Бога. И через некоторое время она почувствовала Божье присутствие. Это произошло в Евангельской церкви, куда привела ее одна знакомая. Сердце Марины понемногу стало оттаивать. У нее появились новые друзья, готовые выслушать и помочь.
0: Я так долго не могла никому выплакаться, что я превратилась в такую вот пружину, которая не разгибается и не чувствует себя свободной. В церкви я поняла, что я свободна. Я начинаю освобождаться от каких-то своих комплексов, от каких-то своих проблем. Стала учиться прощению. Я за всех молилась своих близких, которые причинили мне много зла. Я просто менялась в мыслях, в чувствах. Я стала более мягкой, более рассудительной. Это произошло так быстро, что иногда мне кажется, что это происходит не со мной.
1: Марина в самом начале христианского пути. Она старается слушаться голоса Бога, а Он обещал: «Кто идет за Мной, Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Господь верен Своему Слову, а ты, дорогой друг, за кем следуешь, кому верен? Это была программа «Вечность в миниатюре». Звукорежиссер Константин Масолитинов. А я, Ольга Милтенис, прощаюсь с вами. До новой встречи.
2: Свободное радио.

0: стих дня.
1: Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих.
2: Просто христианское радио. Выбирай настоящее.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. «Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Мы с вами прочитали один из самых глубоких и многогранных стихов о крещении. И вот что мы узнаем из этого стиха. Первое. Крещение – это не омовение плоти. Петр сразу уточняет, крещение – это не плотской нечистоты омытия, это не гигиена, это не обряд, который делает тебя внешне чистым. Петр слышал, как Иисус говорил фарисеям, «Вы очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». И говоря о крещении, Петр не мог остановиться на упрощенном внешнем смысле заповеди. Формальное соблюдение заповеди крещения бессмысленно. Второе. Спасает не вода, спасает воскресший Христос. Обратите внимание, Петр не говорит «крещение спасает». Он говорит «крещение спасает воскресением Иисуса Христа». То есть спасает не вода, а Христос. Его смерть, его победа над смертью, его воскресение – вот основа нашего спасения. Крещение – это вход в эту победу. Как написано в послании к Римлянам, 6 глава, 4 стих. «Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Крещение – это драматическое представление. Погружение – смерть старого человека, восхождение – воскресение нового. Это не символ, это духовная реальность, выраженная в действии. Третье. Крещение – это обещание Богу доброй совести. Водные стихии сами по себе не несут спасительной благодати. Поэтому крещение, выражая веру крещаемого, неизбежно содержит элемент личного свидетельства. Это место иногда переводят не как обещание, но как просьбу к Богу о доброй совести. Так или иначе, крещение – это личный акт веры. Кто-то сказал, крещение – это не вода, которая смывает грязь, а голос совести, который говорит Богу. «Я твой». Итак, Петр дает достаточно подсказок, чтобы прояснить, в каком смысле он считает крещение спасительным. Особое значение имеет то, как он описывает связь между потопом и крещением, а также его объяснение крещения как просьбы, продиктованной верой человека в то, что Христос способен спасать. Петр напоминает нам, что наше совершенное спасение во Христе, символом которого стало избавление Ноя от потопа, уже ярко проявилось в нашем крещении, а значит, мы можем обрести новую уверенность в грядущей славе. Да благословит нас Господь. С вами был пресвитер церкви в городе Краснодар Алексей Хорошев.
0: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Слава, я из города Тамбова.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Из-за того, что я понимаю то, что этот мир, он не создан просто так, то, что он создан именно Творцом, и он послал Сына Своего Единородного, чтобы простить этот мир, простить наш грех, и я верю в Него и служу для Него.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Очень сильно, потому что иногда бывают такие моменты, то, что забываешься как-то или приживаешься к этому миру, забываешь про Христа, про веру, а вера, она именно помогает тому, что ты всем сердцем веришь, не просто это как-то поверхностно, разумом понимаешь, это именно сердцем и настоящая вера, которая впоследствии приводит к Христу и к спасению.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Но любимый стих — это «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Потому что очень часто бывают такие моменты, когда понимаешь, что без Бога сложно будет очень.
1: Христианство — это свобода или ограничение?
2: Если думать с точки зрения неверующих людей, что церковь — это, наоборот, ограничение, потому что то, что желает плоти, это церковь ограничит от этого, дает какие-то рамки, но на самом деле церковь, именно христианство, общение с верующими, просто эта жизнь — это большое-большое счастье и большая свобода, потому что тебе не нужно жить, тебе не нужно плоти давать то, что она хочет, а живешь тем, что настоящее, то, что в дальнейшем приводит к вечности.
0: Вы слушаете «Свободное радио». Сердце бережно стучит, знаю,

0: Евангелие от Иоанна.
1: На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему:
2: «Вина нет у них».
1: Иисус говорит ей:
3: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой».
1: Матерь Его сказала служителям:
2: «Что скажет Он вам, то сделайте».
1: Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им:
3: «Наполните сосуды водою».
1: И наполнили их доверху. И говорит им:
3: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира».
1: И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему:
4: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе».
1: Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его.
5: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Лиза Лукашина. Я уже давно забыла, от чего болит душа. Чаша смелых не остыла, испытания заверша. Я не помню, где начало осени неспешных фраз.

0: Всем привет! А вы знаете, что Эйфелева башня обязана своей жизнью именно радио? Ее возвели специально для Всемирной выставки в 1889 году, а по прошествии 20 лет был запланирован ее демонтаж. Однако, когда начало свое распространение радио, было решено установить на Эйфелевой башне антенны для большей дальности и силы сигнала. Это и спасло нынешний символ Парижа. Так что радио — штука полезная.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: по Павла христианам в Риме.
1: Ночь проходит, близится день. Так отбросим дела тьмы и вооружимся оружием света. Давайте жить так, как подобает при свете дня. Без оргии и пьянства, без разврата и безобразий, без раздоров и зависти. Пусть одеянием вашим станет Господь Иисус Христос. Так не поддавайтесь своей плотской природе и ее вожделениям.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
3: Новая музыка на свободном радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: От удивления к вере. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Евангелие от Марка, 7 глава, 37 стих. Как показывают Евангелия, многие удивлялись тому, что делал Иисус. Образованные люди удивлялись его разуму, когда в возрасте 12 лет он слушал их и задавал им вопросы. У его учеников было удивление, да и страх, когда они увидели, что море и ветер повинуются ему. Даже его противники были удивлены его словам, когда в ответ на их провокационный вопрос он сказал: «Отдавайте кесарю кесарева, а Божье Богу». Удивление побуждало задуматься над очень важным вопросом, а именно: кто такой Иисус? Некоторые уверовали в него как самарянка, а другие предпочли не верить и держаться от него подальше. Это относится и к нам. Разве мы не удивляемся, когда читаем Библию? Есть тот, кто хочет быть нашим лучшим другом. Это Бог, который стал человеком и умер на кресте, чтобы избавить нас от зла и смерти, и который дает одолеть наше неверие. Разве это не удивительно? Возможно, это удивление побуждает нас пожимать плечами и заявлять: «Да этого просто не может быть! Это просто Библия так говорит! Это слишком хорошо, чтобы быть правдой!» А возможно, оно делает наши сердца благодарными за то, что Иисус возлюбил нас настолько и отдал свою жизнь. Вместе с верой удивление еще больше открывает нам Иисуса и привязывает к Нему наши сердца.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

самом начале книги пророка Исаии мы читаем, как Бог обличает идолопоклонство, жестокость общества и даже формализм и цинизм религиозной системы. Все это очень напоминает сегодняшний мир. Сильный попирает слабого, власть используется для подавления, а не для реальной заботы, а религия без любви и добрых дел зачастую становится пустой и бессмысленной. Богу не нужен пафос и высокопарные заявления без дел милосердия, не нужны жертвы без любви и послушания. Конечно, переделать весь мир мы не сможем, но зато можем попробовать примерить эти обличения к своей жизни.

0: Он похож на мудрого смотрящего сверху грифа, вникающего в суть вещей, читающего на санскрите. К нему в дом приходят дети со старыми лицами, все потерявшие и всего лишившиеся. Они хотят лишь одного – новые лица, чтобы снова по-детски жить, радоваться и веселиться. А у него есть опыт и желание помочь. Нужно лишь немного, чтобы чей-то блудный сын или чья-то непутевая дочь осознали свое бессилие в этом отрезке пространства и времени, доверились Богу и тем, кого Он посылает. А они, являясь носителем семени радости, смогли взять он их за руку и отвести от привычной гадости.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: 31 июля отмечается День святого Игнасиуса Лойолы. В 1491 году в Испании в родовитой, но не богатой дворянской семье родился 13-й ребенок – Игнасио Лопес де Лойола. В 1521 году, в возрасте 30 лет, он начал изучать религию. Поводом послужили военные события – осада французскими войсками испанского города Памплоны. Во время боев Лойола получил увечья. Одним из пушечных снарядов ему раздробило ногу, а обломком разрушившейся стены сломало другую. Лечение, повествует история, принесло Лойоле не меньше боли и страданий, чем ранения в сражениях. В результате Лойола остался хромым. Во время лечения Игнасиус прочитал большое количество религиозных книг, которые перевернули представление его о мире, бытии и собственном предназначении. И весной 1522 года он ушел из замка в монастырь. Проведя ночь напролет в молитве, он сменил рыцарские доспехи на грубую одежду отшельника. В 1534 году Лойола основывает иезуитский орден, названный «Обществом Иисуса». Целью ордена стало укрепление власти папы, которое, в свою очередь, могло быть достигнуто путем проникновения учения иезуитов в среду богатых и правящих кругов разных государств, чтобы через них оказывать заметное влияние на политическую и общественную жизнь, проводя папские законы. Орден иезуитов служил укреплению пошатнувшегося престижа католической церкви. Устав нового религиозного монашеского ордена был одобрен папой, а первым кардиналом ордена был избран сам Лойола. Пробыв в качестве кардинала ордена до последнего дня своей жизни, больной Лойола скончался в Риме 31 июля 1556 года. Именно этот день ежегодно чтится католической церковью как День святого Игнатиуса Лойолы.
3: След в истории.